0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Joy Pub. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
2: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
1: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru.
7: Физкульт, привет, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
5: Новые релизы на Рок-Арсенале.
6: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: финал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
0: Информация на правах рекламы. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связи. Связках и сухожилиях, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00. Незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу 3 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «По

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминаю, напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
3: 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
4: Доброе утро.
3: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Многопрофильные медицинские центры для взрослых и детей в Екатеринбурге. 9 клиник в городе, консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. «Здоровье 365» – это современное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Максим Ядрюшов, наш постоянный автообозреватель, взял несколько выходных. Вчера и сегодня в эфире его не было. Завтра, в среду, обещал вернуться. Причем, я так понимаю, он сейчас отправился, ну, по своим личным делам, но в автомобильное путешествие. Так что что-нибудь посмотрит.
4: Может быть, причем
3: наблюдение.
4: Куда-то...
3: Я просил его записывать куда-нибудь, что он, конечно же, не сделает, но я думаю, запомнит. Своими впечатлениями дорожными поделится. Но еще раз, сегодня мы с Павлом и вместе с вами обсудим главные автомобильные новости. Ну и, конечно же, мы всегда ждем и радуемся вашим сообщениям и вашим дорожным наблюдениям. Пожалуйста, давай напомним, куда и как их присылать.
4: Плюс 7-908-909-104.5 – это номер для ваших сообщений. Любым удобным мессенджером пользуйтесь. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
3: Ну, еще раз подчеркну, что там на дорогах интересного, неожиданного сегодня утром увидели, может быть, минувшей ночью, минувшим вечером. С бензином, с топливом вроде бы пока все спокойно, есть всякие и много где. Я слежу за соответствующими пабликами нашими региональными. Там, правда, пишут, что с «Лукойла» как-то вот местами начал пропадать 95-й. Я не знаю, так ли это, но в воскресенье вечером именно на «Лукойле» залил заменил именно 95-й.
4: Говорят, что там даже в канистр заливают теперь.
3: Говорят, что теперь начали разрешать, хотя именно в этой сети прям вот категорически возражали. Если кому-то надо было взять топливо с собой, то они были вынуждены ехать на заправки других брендов. Ну, еще раз, вполне возможно, это какие-то индивидуальные истории, как-то обобщать было бы неправильно, но тем не менее, продолжаем, естественно, за ситуацией следить. И вот, смотри, Паш, еще заголовок о цене. На год продлили перекрытие улиц в центре Екатеринбурга.
4: В самом центре.
3: Согласись, впечатляет.
4: Да.
3: Так вот взяли
4: сразу
3: вот и на год продлили, да. Речь об участке на Боевых Дружин и Октябрьской революции.
4: Это, конечно, центр Екатеринбурга.
3: Ну, это прям центрее не бывает, да, но такие улицы.
4: Улицы не очень не используемые.
3: Не первостепенные, да. Движение должны были открыть 15 октября, но Паша...
4: Но не успели.
3: Классика жанра. Рабочие не успели закончить строительство тепломагистрали и водопровода. Из-за этого дорогу откроют только в июне 27-го года, сообщает портал Е1 со ссылкой на городскую администрацию. Холодно зимой. Наверное, с этим как-то связано.
4: Наверное.
3: Объехать перекрытие можно по Жукова, Челюскинцев, Ельцина и проспекту Ленина. Ну, в общем, так, как, видимо, уже давным-давно все объезжают.
4: Я думаю, да, что, в общем-то, не сильно это повлияло на дорожную ситуацию, поэтому и не спешат. В отличие, например, от Первомайской, которую даже быстрее... А, не быстрее, там продлили и вовремя закончили.
3: Ну, почти вовремя.
4: Да.
3: Обещали до конца августа, в начале сентября открыли. Будем считать, что вовремя.
4: Вовремя. Да. Это примерно вовремя. Да.
3: Ваши дорожные наблюдения присылайте плюс 7-908-909-104-5. Дорожные ремонты, топливо, самокатчики, светофоры, мотоциклисты. Практически на каждую из указанных тем мы вам что-нибудь расскажем обязательно. Но начнем вот с чего. Будущее, оно все ближе и ближе. Искусственный интеллект выявит и накажет нарушителей. Причем не где-нибудь там, за бугром. У нас здесь, в России, речь про автомобилистов-неплательщиков штрафов, алиментов и должников по ЖКХ.
4: Да, есть такая компания NetVision, она называется.
3: NetVision.
4: Разработала она программно-аппаратный комплекс ПАК, он называется. И называет у него гарпун. Название еще, к тому же. Запущен на Алтае в экспериментальном режиме. Комплекс позволяет...
3: Уже запущен. Пишут, что уже тестируют систему и готовы внедрять в других регионах.
4: Да. Уже с этого года. Причем и в будущем году тоже.
3: Как будто бы торопится куда-то.
4: Что за Алтай, непонятно, правда?
3: В смысле? На что ты
4: есть
3: говоришь?
4: Два региона.
3: Специалист
4: есть
3: по Алтаю,
4: расскажи. Есть Республика Алтай, есть Алтайский край. Республики Алтай...
3: На каком-то из Алтаев.
4: На каком-то из Алтаев, да, начали тестировать. Так вот, комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных ФССП и ГИБДД и за доли секунд выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД, имеющих задолженности по ЖКХ, также будут вычислять.
3: Но тут самое интересное, ну, хорошо, зафиксировали, сверились, выявили, а что же дальше?
4: Дает сигнал ответственному сотруднику этот комплекс «Гарпун», который сотрудник может провести задержание и взыскать долг.
3: Так сотрудник должен сразу куда-то бежать, выскакивать на дорогу,
4: вот смотри, мы нашли.
3: И жезлом останавливать. Да. Ну, потому что в целом, наверное, и так ведь понятно, что вот конкретный человек что-то там должен. Да? Просто появляется информация, что вот в определенное время он появился на такой-то дороге. И надо же очень оперативно действовать, иначе он уедет.
4: Но иногда рейды проходят вместе с этими... Кто у нас долги взыскивает?
3: Приставы.
4: Да,
3: ты же сам говорил, данные ФССП.
4: Вот, пристав и гаишник выезжают оперативно куда-нибудь или стоят где-нибудь на трассе.
3: То есть один специалист сидит в камеры, смотрит, ему вот этот гарпун сообщает, должник едет.
4: Он нажимает, наверное,
3: кнопочку.
4: Он
3: понимает, куда он едет и передает информацию приставу и гаишнику, который где-то...
4: Да, потому что вряд ли гаишник сложно, может взыскать алименты. Вот у меня
3: сложно.
4: Такое ощущение по
3: правовому режиме. Ну, не знаю, мне кажется, это все имело бы смысл и какой-то эффект, если бы все это происходило в автоматическом режиме. Ну, условно говоря, вот он проехал, вот зафиксировалось, и все, и тут же долги списались, например, или там выписались какие-то новые квитанции. Хотя, с другой стороны, человек так должен.
4: Ну?
3: Ему приходит еще одна квитанция. И чего? Он просто становится должен чуть больше.
4: Не больше, он становится должен столько же, правда, быстрее, может быть, появляется информация у... приставов или у ГАИШ. Не знаю, как это будет работать и зачем это нужно. У нас не могли ОСАГО ввести сколько
3: Подожди,
4: времени?
3: Подожди, значит, не могли. Не могут?
4: Не могут до сих пор. Не надо. Ну, с октября вроде как обещали нам, ну, пока все затормозилось.
3: Обещают этой осенью, что в автоматическом режиме начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО. Но, опять же, пока это некие абстрактные ожидания, конкретики здесь нет.
4: А тут не только ОСАГО, тут тебе все штрафы в мире практически. И элементы тебе, и ЖКХ.
3: Угу.
4: Как это будет работать, непонятно.
3: Разработчик утверждает, что это полностью российская разработка, ориентированная на наши климатические пояса, которая может работать при температуре от минус 30 до плюс 60. Где
4: наверное,
3: у нас плюс 60?
4: В Горном Алтае, поэтому, наверное, и тестируют, потому что там перепады температуры довольно серьезные, особенно осенью.
3: Вот. Может применяться при неблагоприятных погодных условиях, дожде и снеге. Системы могут начать внедрять повсеместно уже в конце, в начале следующего года. В общем, звучит, конечно, впечатляюще. Впечатляюще, но еще раз, совершенно непонятно, как это будет работать.
4: Но зачем?
3: Возникает. Ну как зачем? Для того, чтобы должникам не жилось спокойно. А? Чтобы они понимали,
4: чтобы
3: что гарпун...
4: Гарпун настигнет.
3: Да. Гарпун следит, и гарпун настигает периодически. Ну, в общем, вот такая история про искусственный интеллект. Во всем мире уже как-то пытаются тормозить его развитие, потому как опасаются, да, каких-то неконвенциональных последствий. Вот. А у нас внедряют на Горном Алтае.
4: Да. Антон пишет нам. Видел новость из Индии. Камера с ИИ оштрафовала мотоциклиста за отсутствие шлема на гитаре за спиной. Водитель был в шлеме. То есть гитара была посчитана как пассажир без шлема. И пришел штраф.
3: Вот, ну, вот опасности и... Лучше надо настраивать,
4: обучать
3: искусственный интеллект, да, вот это вот машинное зрение и все остальное. Ух, сложная система, но интересная. Ну, ладно, хорошо, посмотрим, что с этим гарпуном будет дальше и будет ли. А у нас в Екатеринбурге, Паша, обнаружен скромный светофор. Ну, почему скромный? Ну, потому что он не
4: хочет
3: работает.
4: Работать. В отпуске.
3: Да, не хочется ему.
4: Сутки.
3: Расположен он, надо сказать, на сложном перекрестке, где несколько улиц стекаются, и, соответственно, растекаются в разные стороны. Амундсена, Московская, Щерса. И в результате, как нетрудно догадаться, там скапливается пробка.
4: Скапливалась она в течение суток, потом там появился регулировщик, который, как пишет портал Е1, подходил и рассказывал, куда ехать. Вот это я не понял, правда. Он же должен...
3: Нет, не рассказывал.
4: Говорил.
3: Сформулировано так. Он подходит, цитирую по Е1, и вслух говорит, кому ехать, а кому переходить дорогу. Куда подходит, кому говорит. Там же явно и машин много, и пешеходов вокруг, да? Ну, или, может быть, он как-то выкрикивает, это имеется в виду.
4: Ты...
3: Развернулся, крикнул: «Вы идите, вы едьте». Хотя, по идее, вот в очередной раз мы говорим о том, что водитель ведь должен знать сигналы. Регулировщик должен уметь подавать эти сигналы регулировки дорожного движения.
4: Не только водитель, и пешеход тоже должен.
3: Причем жезл у него ровно для этого, ну, в том числе для этого, прежде
4: чтобы
3: всего,
4: виднее было,
3: выдан. Да, там,
4: можно
3: без жезла. Рука вверх, рука вперед, рука там в сторону.
4: Там все просто.
3: И все понимают.
4: Ну, не все понимают. Далеко.
3: Просто. Сложный перекресток, Паша.
4: А перекресток сложный, да, согласен. Но...
3: Тут, я думаю, одним гаишником ты не обойдешься. Их там должно быть, наверное, минимум двое. Вот. Может быть, даже трое, чтобы они еще синхронизировались.
4: У нас вот даже Карла Либнихта Ленина обычно двое стоят.
3: Ты привел, конечно, пример.
4: Ну, знаешь,
3: это
4: не,
3: тоже
4: не
3: один
4: менее
3: из самых сложных и загруженных перекрестков.
4: Ну, это не менее сложный перекресток. Двое стоят с каждой стороны Ленина, например, и регулируют как могут. Угу. А люди пытаются понять, что они там регулируют. Давно забывают.
3: Мне кажется, знаешь, это еще пытаются понять. Это происходит методом проб и ошибок.
4: Этот пошел, и я пойду.
3: Пошел, видишь, что машины как ехали, так и едут. Пошел обратно.
4: Ну,
3: стоишь,
4: да.
3: Ждешь дальше, когда твоя очередь наступит. И водители примерно так же. Там дернулся? Нет, пока нет, подожду. А вот потом уже можно.
4: Регулировщик крикнул еще что-нибудь или засвистел.
3: Да. Ну, еще одно такое народное наблюдение. Я не знаю, согласятся наши слушатели с ним или нет. Мне кажется, все-таки да. Когда движение на перекрестках регулируют гаишники, пробки скапливаются гораздо больше, чем когда работает светофор. Все-таки вот опять же к вопросу о естественном и искусственном их соотношении.
4: Это по чувствам они.
3: То есть есть задачи, которые очевидно, да даже тут какой искусственный интеллект, это алгоритм же просто, да, переключение
4: иногда не очень хороший.
3: Работает лучше.
4: Да. Ну, ладно. Вот нам сообщает Пауль Зиберт. Вчера днем не работал светофор на перекрестке Посадской и Гурзуфской. От Белореченской до Центрального стадиона ехал на автобусе почти полчаса. А Никодим спрашивает, а у светофоров, которые в дождь не работают, не наши разработчики? разве? Вспоминая гарпун.
3: Наверное, наши.
4: Наши, а чьи еще?
3: Какие же еще, да. Когда появится какой-нибудь искусственный интеллект, который будет отслеживать неработающие светофоры, оперативно об этом сообщать, куда следует, и чтобы будет, быстро их ремонтировать.
4: ИИ будет следить за ИИ, который следит за светофорами, и сообщать другому ИИ, чтобы он их ремонтировал. Кстати, я отметил после отпуска, что тут отремонтировали, наконец-то, пешеходную фазу у нас, которая не работала месяца два.
3: А, там красный не горел.
4: Да, или зеленый.
3: Зеленый не
4: горел. Красный горел, слава богу.
3: Через Карла Либкнехта тополей.
4: Да.
3: Около филармонии. Около Мускомедии.
4: Да. Но прошло пару месяцев до того, как починили эту самую фазу.
3: Ну, видишь, сигнал пока поступил. Пока медленно. По инстанциям прошу. Ну, не знаю, насколько это быстро.
4: А мы же всегда говорим,
3: нет, может быть, даже и выборы тут ни при чем, что если на какую-то конкретную проблему там, со светофорами, с регулировкой, с дорожным покрытием поступает много обращений от екатеринбургцев, на нее реагируют быстрее. Если поступает мало или вообще ничего нет, ну а как? Надо же обозначить наличие.
4: Мы раза три в эфирах об этом говорим.
3: Так не в эфирах, писать надо. Соответствующие инстанции. Сейчас, тем более, это же все можно сделать дистанционно на портале городской администрации. Ну, ладно, исправили и хорошо, правда? Угу. Но вот что там на Гурзувской, Московской, Амундсена, честно говоря, непонятно. Починили светофор, не починили.
4: Если кто-то
3: стоит
4: ездит
3: там регулировщик, сейчас, который всем что-то говорит, или уехал он оттуда уже. В общем, если вы где-то там были или сейчас, может быть, находитесь, дайте нам знать, пожалуйста. +7 908 909 104.5. Ну, а мы по нашим местным историям продолжим с вами движение. Портал Е1 и его же соцсети сегодня утром опубликовали видео с таким комментарием, Паша, как делать не надо, если вы не хотите получить парочку синяков или даже попасть в больницу. Веселого парнишку на электросамокате заметили возле УГМК арены. Он решил поездить зигзагами по проезжей части и не заметил, как сзади подъехал мотоцикл. Они столкнулись, потому что самокатчик зигзагами двигался.
4: В очередной раз, дернулся.
3: Во время исполнения одного из зигзагов ударился мотоцикл. Естественно, упал, потому что мотоцикл тяжелее. Да, кто тут скорее упадет? Конечно, самокатчик, так и получилось. Но, судя по видео, обошлось без серьезных травм. Полежал там, почесал в затылке, встал.
4: И пошел.
3: Пошел или поехал дальше, тут уже не видно. Все это, кстати, снимал от первого лица другой мотоциклист, который ехал сзади. У них же у многих на шлемах прикреплены. Да. GoPro-шки, и, соответственно, все, что происходит, они снимают. Причем иногда в разные стороны. Но почему самокатчик так себя вел, как-то... эйфория какая-то самокатная.
4: Нет,
3: может быть, это какое-то даже отдельное психологическое состояние. Самокатная эйфория.
4: Они иногда на заднем колесе пытаются ехать самокатов. Я видел несколько раз. Да. И вот так болтаться, это тоже один из условно приколов для самокатчиков.
3: Пилоты Формулы-1 любят зигзагами ездить. Перед началом гонки они так резину разогревают.
4: Я думаю, что...
3: Может быть, здесь было что-то подобное.
4: Не в резине дело, а в том, что просто ему нравилось. Да просто дорожка такая еще небольшая, непонятно, то ли это проезжая часть, то ли проезжая, судя по знакам.
3: Но это явно не тротуар.
4: Это где-то Народной Воли, наверное, улица. Она очень узкая, и поэтому он, видимо, посчитал, что это его самокатная дорога, а не проезжая часть. И поэтому вел себя так безобразно.
3: Угу.
4: Возможно.
3: Опять же, у меня есть вопросы к мотоциклисту тоже. Хорошо, ты едешь, ты на мотоцикле, ты имеешь право здесь двигаться, самокатчику не место на дороге. Как-то аккуратнее надо. Явно он тебя не видит.
4: Правила дурака никто не отменял.
3: Зеркал нет, он зигзагами движется. В общем-то, это можно было предсказать. Угу. Естественно, вот столкновение и произошло. Кто тут прав, кто виноват, не знаю.
4: Нет,
3: тут,
4: самокатчик, конечно, вряд ли, потому что он...
3: Гаишники нам должны сказать.
4: Гаишники скажут, но он же на кикшеринговом самокате был.
3: Похоже, что желтенький такой.
4: Должен быть на проезжей части. Угу. И тем более вот так передвигаться. Как там, опасное вождение.
3: В целом, да, водители самокатов, к сожалению, это источники броуновского движения. Где бы они ни были, и на проезжей части, и на тротуаре. Вчера вот тут в самом центре видел, около главпочтамта, неслись три парня на трех шеринговых самокатах. Не помню, то ли желтых, то ли фиолетовых, но это и не важно. И, знаешь, ну вот явно они выделывались друг перед дружкой. Вот кто быстрее, угу. кто там какой-то заложит вираж. И, значит, они проезжают мимо припаркованного, ну, брошенного, скажем, угу. прямо такого же шерингового самоката, и один такой вот в заносе по нему прям ударяет задним колесом, так, знаешь, лихо, и мчится дальше. Тот, который рядом, он встает на заднее колесо, угу. вот то, о чем ты говорил, да, вот они так горцуют, и куда-то вот дальше в сторону плотинки помчались. При всем при этом мы знаем, что существует, ну, по крайней мере, номинальная система контроля, угу. что вот если кто-то нарушает, если поступает соответствующая жалоба, этого человека потом штрафуют, его в бан отправляют, он больше не может пользоваться кикшерингом. Ну, вот, видимо, один такой случай на тысячу.
4: Может да, быть, ну, больше, наверное, их не так много в процентном соотношении, потому что мы-то их видим, но они заметны, а большинство все-таки передвигается, ну, плюс-минус нормально. Александр пишет, судя по вашему рассказу, кто последний, тот и папа. Мотоциклист должен был притормозить и так далее, и не допустить столкновения, какой бы впереди тупорылый самокатчик не был.
3: Ну, знаете, к этому комментарию, Александр, ну, нечего прибавить абсолютно. Плюс 7-908-909-104-5... Ваши комментарии, присылайте нам ваши дорожные наблюдения. Делитесь ими с нами обязательно.
4: Илья, мы видим ваши да. сообщения. На связи мы, на связи. Во ВКонтакте радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда пишите.
3: Вот Александр продолжает. Целый день передвигаюсь по городу. Вижу, Максим, таких, как вы, видели десятки за день и на заднем колесе, и зигзагами, и как угодно, и никто их не осаживает.
4: А зигзагами они, может, тренируются объезжать людей? Или скорость так сбрасывают, я вот не знаю.
3: Мы можем предполагать абсолютно все, что угодно. Любое не четырехколесное на проезжей части источник опасности, пишет Вагран. Mm-hmm. Да и четырехколесное тоже.
4: Зачастую.
3: Об этом прям написано в соответствующих нормативных актах. Спросите Ядрышова, если нам не верите. Ну, а тем временем, самая дорогая машина в мире, ну, окей, ладно, одна из, может быть, не самая, но одна из точно, Бугатти, едет в Екатеринбург. И да. тут вот прям мы восклицательный знак так хотим поставить.
4: Бугатти WV16 Мистраль едет в Екатеринбург. Причем это вторая в России, как я понимаю, машина. Стоимость ее около полумиллиарда рублей. Один утильсбор 244 миллиона рублей. Недавно Тимати такую приобрел. Отсюда мы узнали, что утильсбор 244. Хотя некоторые эксперты говорят, что это не утильсбор.
3: Что это путаница какая-то.
4: Это общая плата за ввоз, скажем так. Там и таможенная, ну, растаможка и все остальное, все, что касается ввоза автомобиля, включая утильсбор. Как бы то ни было, такой же автомобиль, их всего 99 экземпляров в мире, приезжает в Екатеринбург.
3: В Россию два. Да. Всего 99, в России уже два. Может быть, еще больше их будет со временем.
4: Но что они никому не нужны.
3: Повод ли это для гордости? Как это? За ними очередь стоит. Наоборот, просто так не купишь. А тут уже получается 2% угу. из выпущенных в общей сложности Bugatti Mistral W16. Угу. Они в нашей стране. Кстати, кому, куда он сюда, в Екатеринбург едет, непонятно. Есть сведения, что здесь машину выставят на продажу. Угу. Что-то вроде аукциона будет проведено, так что не факт, что она останется на Урале. Дальше она может поехать куда угодно.
4: Может быть, но мы же знаем, что дорогие автомобили у нас РМК привозит. Частенько.
3: Ну,
4: может
3: знаем.
4: Быть, может,
3: как
4: может
3: это
4: структура,
3: связано?
4: Я говорю, может, структура.
3: Может,
4: РМК.
3: Да, может, и нет. Ну, выглядит машина потрясающе. Да, я думаю, картиночки вы уже посмотрели. Если нет, можете на наш телеграм-канал зайти, Макс Авто, вот там как раз автомобиль. Такой мы его фотографию, картинку, да, выкладывали в контексте как раз новости о том, что Тимати сюда такую привез. Движок с 4 турбинами, отдачи 1600 лошадей. Зафиксированная максималка 454 километра в час. Это быстрее, чем иной самолет, угу. Паша.
4: И точно,
3: где бы еще дорогу
4: поезд.
3: Найти, где можно было так разогнаться без последствий. Это мировой рекорд для открытых серийных автомобилей. Ну, то есть для тех, я так понимаю, которые ты можешь купить.
4: Да,
3: не какой-то там гоночный, угу. там Формула-1 или что-то в этом роде. Ну и да, ты прав. Вот 66.ru отмечает, СМИ сообщает, что коммерческий утильсбор за такой Мистраль 244 миллиона рублей. Но это не может быть правдой, потому что по действующим ставкам за него утиль ну, примерно 4 600 тысяч рублей. По всей видимости, СМИ действительно путают и повторяют друг за другом утильсбор и полную сумму растаможки вообще. Ну и в очередной раз повторяем, в любом случае, утиль с января вырастет на все автомобили. Угу. Ну, собственно, к которым он относится, и на самые дорогие тоже. Поэтому ввоз машины сейчас – это экономия.
4: Вот прямо
3: Тимати
4: сейчас, да.
3: Сэкономил.
4: И
3: тот,
4: говорит,
3: кто вез этот «Мистраль», сэкономил. С января будет дороже.
4: Ну, сколько сэкономил, непонятно. Что там, на сколько? На 10%?
3: 10-20%. То есть, если речь идет про самые дорогие машины, ну, значит, наверное, мы по максимальной ставке на 20% добавили. Ну, сколько? Миллион где-то сверху.
4: Миллион сверху. Полтора.
3: Ну, что, тоже деньги?
4: Ну, да, учитывая, что это 500 000 000, тоже деньги. «Бугатти» своим ходом хоть приезжает, спрашивает.
3: Нет, конечно. Ну, что вы такое говорите?
4: По нашим дорогам. Хотя у нас дороги
3: можно
4: сейчас
3: даже не интересоваться.
4: Нормативная, значительная
3: до
4: часть
3: до первого
4: дорог.
3: Лежачего полицейского.
4: Да, кстати.
3: Есть эпичные видео на этот счет. Да, только я не помню. Это, по-моему, Ламборгини.
4: Ламборгини, кажется, да. Я примерно понимаю, о чем ты говоришь.
3: Передний бампер проезжает нормально, а задний остается вот на том самом лежачем полицейском. Кстати, ездил тут я на днях в славный город Первоуральск. И слушай, там этих лежачих полицейских, ну, буквально через каждые, наверное, 200 метров. И поменьше. Ой, обманываю, не Первоуральск, в Полевском я был. В Полевском, да. Ну какая разница?
4: Вопрос тот же самый.
3: Но, тем не менее, очень много. Ну, как, это, конечно, тебе не дает разогнаться. У нас же, помнишь, урбанисты регулярно говорят о том, что надо замедлять движение на дорогах, ну, потому что вот скорость, она, к сожалению, периодически убивает и так далее. Ну, в общем, там прямо к этому подошли очень ответственно. Практически на всех улицах, на центральных, на периферийных, очень-очень много лежачих полицейских, без конца оттормаживаешься. Ну, с точки зрения безопасности, ну, наверное, это хорошо, но с точки зрения комфорта передвижения, мне вот это совсем не понравилось.
4: Согласен, но там трафик не такой, то есть пробок не столько.
3: Ну, слава богу, не на «Бугатти» я ехал, поэтому как-то вот все спокойно прошло.
4: Илье отвечу во ВКонтакте. Давайте так, Илья, завтра Максим Иванович вернется, и вот эти вот вопросы со штрафами, которые, потому что мы не можем ответить профессионально на такие вопросы, кому штраф, что делать. Давайте завтра мы обсудим этот
3: вопрос. Ну, смотря какой вопрос.
4: Ну, там про штраф. Пришел один штраф, второй штраф, как обжаловать и так далее. Ну, в общем, давайте дождемся все-таки профессионала, и он уж ответит, так ответит.
3: Ну, и «Автостат» нам напоминает, автомобили в России подорожали за 5 лет примерно в 2 раза, и снова цены скоро повысятся. Средняя стоимость выросла с 1 680 000 в 2020 году до 3 290 в 2025. Ну, то есть, это даже за прошлый год данные. В этом уже явно ведь что-то случилось, да, и как-то цены подросли. В следующем году машины прибавят еще 8-11%, а ввозимые по параллельному импорту иномарки около 20%, отмечает «Автостат». Так что, еще раз, тот, кто берет машину сейчас, тот экономит.
4: Да, но и к концу года, перед утильсбором, как всегда, будет ажиотаж очередной, рынок будет расти, ну, и будут расти, соответственно, цены. Об этом тоже предупреждают эксперты.
3: Ну да, правильно кто-то вот нам пишет. Убивает не скорость, а мгновенная остановка или ускорение.
4: Ну, перед
3: но
4: полицейским не мгновенная.
3: Но со скоростью все-таки, согласитесь, это тоже косвенно связано.
4: Да, смотря с какой скорости останавливаться.
3: Конечно.
4: И кто за тобой едет.
3: Убивает не скорость, а резкая остановка. Да, вот так часто говорят. Ну, наверное, справедливо.
4: Что у нас еще есть?
3: Ну, давай что-нибудь финальное, духоподъемное.
4: Духоподъемное. А давай про роботов. Раз у нас сегодня давай. Основная тема. Правительство России утвердило 3-летний экспериментальный правовой режим. Этот режим позволит использовать роботов-доставщиков, известных как роверы, в 34 регионах, включая Свердловскую область. То есть, может быть, к концу года у нас уже мы видели этих роверов, которые размечали, карту делали для будущих своих, для потомков.
3: Кубообразные луноходики на шести колесах.
4: Красивенькие, хорошенькие, миленькие. Мне очень понравились, когда я с ним столкнулся.
3: Это пока они просто еще не
4: поработали. А вот когда они массово начнутся, я не знаю, будем ли мы с ними так хорошо общаться, как с теми, которые карту делают. Будут ли они нас так умилять?
3: А, то есть ты имеешь в виду, что они сейчас прокладывают дорожки?
4: Да, да, они только пока карту.
3: А потом уже доставками будут заниматься.
4: Требования к роботам-доставщикам в этом режиме установлено. Ответственность за нарушение правил дорожного движения. Роботы-доставщики, задействованные в эксперименте, должны весить не более 120 килограммов и развивать скорость не выше 25 километров в час. Там ширина, высота, ну, в общем, параметры робота тоже описаны.
3: Что об этом скажут живые доставщики, которые не роботы.
4: Вот кому не нравятся роботы-доставщики,
3: вот, наверное. Вот кто уже против искусственного интеллекта по умолчанию. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Через пару минут в том же составе мы проведем рубрику «Горожане. Разговор». Обсудим вместе с вами главные неавтомобильные темы этого утра. Так что никуда не уходите. Оставайтесь с «Радиофорум».
4: Не переключайтесь.
0: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
5: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
7: День добрый.
2: Мы с вами продолжаем разговор о компьютерной томографии, и я, готовясь к разговору, выяснила для себя, что томографы бывают разные: 32 среза, 64. Что означают эти цифры? Зачем они?
7: А вы сказали 32, 64, а сейчас уже там 600 срезов, 512. Но на самом деле, как бы, вот это значение в названии компьютерного томографа, либо в заключении, которое вам выдает клиника, это не говорит о том, что при компьютерной томографии брюшной полости делается 32 кадра. Это глубокое заблуждение. Мы получаем набор из 600, 700, иногда больше 1000 кадров. И, соответственно, вот этот весь объем информации, он после этого аккумулируется на современных уже компьютерных системах. Делаем плоскостные реконструкции, можем простроить сосуд как бы по его ходу, то есть по кривой. То есть, по большому счету, тот набор данных, который вы говорите, вот эти 600-700 кадров, безусловно, мы просматриваем их все, чтобы чего-то не пропустить.
2: Кто тогда должен выбирать вот этот самый томограф? Человеку хочется лучше, качественнее.
7: Смотрите, во-первых, начнем опять же с банального сначала, да, то есть в интернете информации очень много, поэтому люди иногда идут от того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше и не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять,

0: состояние сосудов сердца, коронарных артерий.
1: А что, кстати, наш постоянный участник эфиров, господин Шабуров, на эту тему говорит?
2: Он тоже в порталу Е1 сказал, что все вопросы, которые касаются кадровых перемещений такого уровня, принципиально решаются главой области. А о том, что губернатор рано или поздно захочет сменить мэра Екатеринбурга, говорили с самого момента его назначения в 2025 году. Очевидный кандидат на пост главы – это именно первый вице-мэр Рустам Галямов. В конце концов, именно с ним губернатор незадолго до выборов осматривал в городе объекты благоустройства.
1: Да, было такое.
2: Как сигнал можно
1: многие
2: это расценить.
1: Многие на это обратили внимание. Ну, видимо, да, действительно.
2: И Алексей Шабуров, мы с ним после часа дня обсудим, конечно, более подробно эти вопросы.
1: Сигнал, говоришь? Есть издание «Сигнал Урал», и оно выпустило публикацию с заголовком «5 достижений Алексея Орлова за его пятилетку». Но на что там обратили внимание? На транспортную реформу прежде всего, да, на то, что победил Алексей Валерьевич в конечном итоге развязку на Калине.
2: Он
1: не
2: ли?
1: Без труда. Only. Ну, в смысле, только, да. Не только он, конечно же. Но, тем не менее, этой осенью Калина уже практически в окончательной финишной конфигурации заработала, да. Была упразднена парковка на площади 5-го года.
2: То есть ее периодически упраздняли. Это новая концепция площади 5-го года с падилом.
1: Да, сейчас там падал корты, зимой там будет каток, в промежутках там еще что-то будет. Что-то такое гулятельное, отдыхательное для горожан. Ну, вот это, наверное, три ключевые истории.
2: Ну, да. Почему? Кампус в Новокольцовском при нем же запущен и перевезен частично туда Уральский федеральный университет, тоже отмечается. Начался диалог с самокатчиками, с кикшеринговыми компаниями, но он начался...
1: Ну, формально, да, так и есть, но, наверное, он шел бы в любом случае, при любом раскладе. Но искать о том, что вот эту проблему удалось победить, к сожалению, точно не получилось.
2: Не получилось пока, это точно. Вот нам пишут, что же 5 лет Орлова значит для наших слушателей.
1: Кстати, вот, опять же, вспоминающееся неочевидное по итогам пятилетки Алексея Орлова. Он очень любит бильярд. И в нашем городе появился даже турнир, теперь называется «Мэр». Ой, мэр, называется «Кубок мэра». «Кубок мэра по бильярду». Сюда приезжают прям вот топовые игроки в русский бильярд. Интересно, интересно. Еще он любит петь. На каждой ночи музыки.
2: На гитаре играет.
1: Алексей Орлов исполнял в последние годы какую-нибудь песню. Любит рок-музыку. И, кстати, вот 40-летие Свердловского рок-клуба патронировалось им лично. И «Моральный кодекс», насколько я понимаю, это его любимая группа. Да, она не из Екатеринбурга, она московская, но вот тем не менее. Так что вот такие штрихи к портрету.
2: Кстати, «Неравнодушные горожане», при нем же запустился проект.
1: Да, да, конечно.
2: Вот этот общественный диалог относительно того, как развивать город. Ну, конечно, про метро он мечтал и даже запускал какие-то проекты.
1: Теперь будем мечтать с кем-то другим. Да,
2: мечта
1: о второй ветке метрополитена. Да, мечта эта из екатеринбуржцев, она никуда не денется.
2: Не выветривается.
1: Ни в коем случае.
2: Так, Оксана пишет. 5 лет Орлова. Тотальное озаборивание. Мне кажется, раньше началось. Сокращение бесплатных парковочных пространств. Самое большое. Украли парковку на площади 5-го года. Перенос... зимнего городка, благоустройство в центре, неблагоустройство и позорное состояние памятников архитектуры, конструктивизма имеется в виду, снос нескольких архитектурных зданий, Дели техникум на Визе.
1: Вот такой пример. Дели, мне кажется, раньше. Ну, опять же, знаете, Дели и хорошо. Ну, сколько можно было?
2: Ну, это да,
1: долгострой,
2: надо было.
1: Там он же разрушался, стоял.
2: Ну, про забор, озаборивание тоже это раньше было. Там, как у нас с заборами вообще такая история долго длящаяся. Они то появляются...
1: Озабориваются в основном жилые комплексы. Причем тут мэр.
2: Нет, нет, имеется в виду, наверное, на
1: что?
2: Вот эти заборчики
1: такие
2: вдоль проезжей части.
1: Так и тут, это, в общем-то, это не он его придумал. Ну, да, давайте все-таки уж не будем в заслугу или в антизаслугу ставить то, что к человеку не относится.
2: Так, для большинства горожан мэр Орлов — это назойливое голосование, голосовое сообщение в метро, когда надо голосовать за благоустройство. Действительно, запускали вот эту вот рекламу.
1: Ну, смотрите, на самом деле ведь здесь была совершенно прикладная задача — набрать определенное количество голосов, чтобы город деньги получил.
2: Получил.
1: И это удавалось. Вот. Поэтому есть цель, и она, получается, была достигнута. Ну, вот смотри, вот то, о чем мы сейчас говорим, это вот эти вот все перестановки, передвижения. Это же итог выборов.

0: В том числе, да. После них начинают двигаться вот эти бюрократические социальные лифты. Кто-то едет на них вверх, кто-то вниз. По горизонтали бывают, они тоже движутся, перемещаются. И накануне, причем поздно вечером, насколько я понимаю, в Москве, в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с руководителями партий, которые прошли в Государственную Думу. Ну, в общем, это такая тоже довольно традиционная, рутинная история. Всегда такая встреча происходит. Ну вот многие обратили внимание, вот я цитирую по каналу «Кровавая барыня», Геннадий Зюганов пожаловался Владимиру Путину на дорогую коммуналку, заявил, что ему пришла квитанция на 30 тысяч рублей.
1: Он не первый раз вспоминает, я сейчас вдруг подумал. Да? Ну, уже несколько раз он про эти 30 тысяч рублей жалуется.
0: Процитирую. «Вот сейчас, 1 октября, ЖКХ на 12-22%. Перед вами сидит человек, который 40 лет прожил в Москве, мне Андропов дал шикарную квартиру, правда, ее ремонтировать уже надо, но мне жировку, ну, то есть квитанцию, на 30 тысяч принесли». Конец цитаты. Но это действительно то, что всех волнует и интересует, сколько будет стоить ЖКХ, что вообще с ценами будет разнообразными. Но и здесь есть конкретика уже из Свердловской области. У нас с 1 января вырастет плата за капитальный ремонт. Минимальный размер взноса теперь будет 20 рублей 29 копеек с одного квадратного метра. Сейчас это 18,81.
1: И буквально послезавтра поднимутся и тарифы на ЖКХ. Свердловская область повышает выше, чем в целом по стране. В целом по стране 9,9%, а у нас 12,9% в Свердловской области будут подняты тарифы. Что сказал Путин, кстати, про ЖКХ? Что касается ЖКХ, важнейшее направление, тарифы, это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными. Вот ждем, как будут сдерживать тарифы. Напомню, второй раз за год поднимают тарифы после выборов.
0: Ну и, насколько я понимаю, 30 числа, то есть уже завтра Госдума соберется на первое заседание. Дмитрий Медведев, лидер «Единой России», кстати, сказал, что уже подготовлено 85 законопроектов.
1: Страшно.
0: Так что ждем.
1: Тревожно.
0: Ждем. Ну, Паш, у нас остается буквально полторы минуты. Я знаю, что ты что-то нам хотел рассказать про ЗОЖ. Он же здоровый образ жизни. Вот мы выяснили в самом начале горожан, что кофе, это практически ЗОЖ.
1: Здоровый, да.
0: Пьешь кофе, и мышечная масса у тебя растет, и гормоны правильные выделяются. Что у тебя есть на эту тему?
1: Жители Екатеринбурга положительно оценили условия, способствующие ведению здорового образа жизни. Мэрия выяснила на платформе обратной связи.
0: Ну-ка.
1: 78% жителей уральской столицы удовлетворены условиями ЗОЖ, доступностью спортивных объектов, пешеходных и велодорожек, парков здорового питания. 22% отметили нехватку инфраструктуры и условий для физкультуры и спорта.
0: 76% довольны. 78, да? Сколько из них пользуются вот этой всей инфраструктурой, которой они довольны. Ну, хорошо. Кстати, в субботу вот не далее, чем у нас же кросс-нации проходил.
1: Это у нас
0: вот самая
1: массовая
0: беговая
1: кросс-беготня вот эта вот вся.
0: Ну, у нас в меньшей степени. В Москве вот был марафон как раз в эти выходные. Туда, как всегда, целая делегация уральцев ездила. Ну, хорошо, физкультура – это замечательно. Про спорт тоже не забываем. 3 октября, в эту субботу, сборная России по футболу в Екатеринбурге впервые будет играть. Так что это, я думаю, тоже придаст определенного импульса. Ну, а как? Это классика жанра. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Горожане. Разговор». Павел Рубцов.
1: Максим Путин.
0: Никуда не уходите, оставайтесь на радиофорум.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка «ВИС. Вода зовет город». Этот год стал для Виза годом двух юбилеев. 300-летие основания Верхосецкого завода и 100-летие образования Верхосецкого района. Выставка прослеживает путь от основания завода в 1726 году до конца 20 века, уделяя особое внимание именно 20-му столетию, революциям и войнам, послевоенному восстановлению и ключевым вехам развития производства. И в частности, запуску цеха холодной прокатки в 1973 году, в котором принимал участие будущий первый президент России Борис Ельцин, возглавлявший в тот момент отдел строительства Свердловского обкома КПСС. Центральный образ экспозиции – вода. Река становится хронологической линией, вдоль которой разворачивается рассказ о том, как вокруг завода рос поселок, превратившийся в особый район города с собственной архитектурой и культурой. И еще пруд – один из исторических двигателей города. Он и сегодня остается своеобразной границей между плотной городской застройкой и большим природным пространством. Его берега позволяют увидеть, как промышленный ландшафт постепенно превращается в городской. Выставка будет работать до 8 ноября, вход на нее свободный.
2: Концерты.
3: Открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гариболя «Послушайте» 11 октября состоится в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гариболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. А концерт он решил посвятить 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями Катерины из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем, личной дружбой и оказанным влиянием. Это Густав Малер, Бенджамин Бриттен, Камиль Сен-Санс и ученик Шостаковича Борис Тищенко. Олеся Петрова, солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, обладатель титула «Лучшая меццо-сопрано мира», а также первой премии и приза зрительских симпатий международного конкурса вокалистов «Радио Франс». Ну а Алексей Гариболь – пианист, музыкальный деятель, продюсер и художественный руководитель фестивалей и культурно-просветительских проектов. Начало концерта 11 октября в 19 часов. Билеты от 1800 рублей.
2: Лекции.
3: В это воскресенье, 4 октября, начинается авторский цикл филолога из Санкт-Петербурга Нины Щербак «По законам детектива». Тема первой встречи «Как устроен детектив, история жанра и правила игры». В это воскресенье, начало в 17 часов, входной билет стоит 300 рублей. А во вторник на следующей неделе, 6 октября, лекции Юрий Казаков «Лирик в прозе» продолжится авторский курс Натальи Ивановой «Длинные 70-е в литературе. Слова сквозь цензуру». Юрий Казаков стал одним из самых тонких и своеобразных прозаиков своего поколения. Его талант был замечен еще во время поступления в литературный институт. Однако Казаков так и не стал автором главных советских изданий «Нового мира» и «Юности». Проза Казакова строилась на редкой чуткости к интонацию, звуку, запаху и едва уловимым состояниям человека и мира. Начало лекции Натальи Ивановой 6 октября в 19 часов. Вход на нее свободный. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Доброе утро. Мошенники начали активно использовать домовые чаты для обмана россиян. Аферисты создают поддельные чаты соседей, добавляют человека в группу якобы для перерасчета коммунальных платежей. Остальные участники, представляющиеся соседями, на самом деле подставные аккаунты, пишут «Известия». Затем жертву просят перейти в специальный бот и сообщить код из СМС. В Екатеринбурге вынесли приговор подросткам, которые были готовы поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Тюмени. На момент инцидента им было 15 и 16 лет, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Суд установил, что подростки за вознаграждение действовали по заданию от кураторов сети. Они подготовились к диверсии, Они подготовились к диверсии, но реализовать задуманное не смогли, их задержали. Одному фигуранту дали 4 года воспитательной колонии, второму 4,5 общего режима. К моменту осуждения он достиг совершеннолетия, пишет «Комсомолка». В Свердловской области резко сократились сроки ожидания записи к врачам. В поликлиниках, которые участвуют в проекте «Перезагрузка», срок ожидания приема у терапевта уменьшился с 10 до 1,5 дней, к педиатру с 5 до 1, сообщили в региональном Минздраве. До конца года внедрение такого базового стандарта планируется завершить во всех 93 поликлиниках, охваченных проектом. Сразу 4 общие врачебные практики торжественно открыли в Сысерском районе после капитального ремонта. При поддержке губернатора Дениса Паслера на обновление объектов было направлено около 70 миллионов рублей. Деньги выделили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поселке Двуреченск возобновили работу 3 сельских подразделения районной больницы. Строители полностью обновили внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации. Еще одно подразделение после ремонта открылось в Верхней Сысерте. Самая титулованная синхронистка Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы. Торжественная церемония состоится 10 апреля следующего года во Флориде. Светлана Ромашина станет 9-й российской синхронисткой, удостоенной включения в зал славы. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпиаду, 21 раз чемпионат мира и 13 раз Европы. Сейчас Ромашина главный тренер сборной России по синхронному плаванию. Доллар 84,41, евро 96,25.
6: Информация на правах рекламы.
7: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Экономика и бизнес.
10: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
6: Тенденции и прогнозы.
10: Энергетика является перспективным направлением для сотрудничества между Свердловской областью и Индией. Об этом сообщил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин на пресс-конференции в центре Интерфакс Урал.
11: Энергетика. Эта сфера крайне динамично развивается в Индии. Мы услышали запрос от индийских партнеров на технологии и оборудование по развитию сетей постоянного тока. Это такое новое трендовое направление, оно и у нас сейчас внедряется, развивается. Индия прям неоднократно запрашивали. У нас есть здесь что предложить, тоже есть определенные разработки по оборудованию. Вторая составляющая по энергетике – это запрос на технологии снижения потерь в сетях.
10: Также среди перспективных направлений для сотрудничества нефтегазовая отрасль, металлургия, горнодобывающая промышленность. Напомню, с 9 по 11 сентября Свердловская делегация посетила в Индии выставку «Иннопром».
6: Рынки, туризм и отдых.
10: Туристы в этом году чаще путешествовали по Свердловской области. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Татьяна Белик в центре ТАСС «Урал».
12: Статистика сегодняшняя, которая на 8 месяцев у нас имеется, она показывает рост по сравнению с прошлым годом. Делаем оптимистичные прогнозы, будем также стимулировать турпоток и событийной программой, и маркетинговым продвижением, и какой-то переупаковкой предложения по, может быть, уже известным точкам притяжения, в частности, например, по Верхотурью.
10: За 8 месяцев Свердловскую область посетили более 1 миллиона 600 тысяч туристов. Из них около 1 миллиона приехали в регион летом.
6: Бизнес-статистика.
10: Расходы бюджета Екатеринбурга в первом полугодии составили более 51 миллиарда 500 миллионов рублей. Это около 47% от плана. Расходы на социальную сферу составили более 62%. Статистику озвучила директор городского департамента финансов Юлия Медведева.
13: Исполнение расходов сложилось следующим образом. Образование 26 миллиардов 162 миллиона рублей. Национальная экономика 14 миллиардов 460 367 миллионов рублей. Социальная политика 3 миллиарда 374 миллиона рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 миллиард 788 миллионов рублей. Культура 1 миллиард 289 миллионов рублей.
10: Доходы бюджета Екатеринбурга за первое полугодие составили 48 миллиардов 822 миллиона рублей. Это 48% от установленного плана. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
6: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
14: 11:08 на 104.5. Радиофорум продолжается. Дневной эфир. По вторникам после 11:00 время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег Сергеевич.
15: Добрый день.
14: Координаты прямого эфира плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы и ваши комментарии посредством этого номера с помощью смс-сообщений и работающих мессенджеров. Трансляция юридической консультации обязательно начинается на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Ваши вопросы и комментарии в комментарии под трансляцию юридической консультации, пожалуйста. И тогда, собственно, ваши сообщения и ваши мнения до прямого эфира сегодняшнего доберутся. Олег Сергеевич, еще не вступила в свои права Дума 9-го созыва, но ее уже настраивает правительство на активный рабочий лад. Почему? Потому что бюджетный процесс – это неотвратимое, постоянное, регулярное, как хотите, назовите. Проект бюджета на следующий год правительство представило в конце прошлой недели, и там определенное количество налоговых инициатив тоже содержалось, потому что налоги – это у нас наполняемость государственного бюджета, а задача правительства в том числе – это, конечно же, собираемость этого самого федерального бюджета. Примеры. Вот Минфин, например, предлагает включить дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав, а также продажи имущества, страховых договоров и договоров дарения в основную налоговую базу НДФЛ со ставками от 13 до 22%. То есть вот та самая дифференцированная шкала, она постепенно у нас пробирается и в какие-то другие сферы налогообложения. Сейчас вот эти самые, то, что называют пассивными доходами, они обложены отдельно по ставкам от 13 до 15. При новой системе ставка будет зависеть прежде всего от общего размера дохода, а не от его источника. Что касается бизнеса, то windfall tax, опять заговорили, опять это словосочетание появилось, теперь уже не просто как какие-то крупные представители, прям суперкрупный бизнес, какое-то вот государство образующий, скажем так. Теперь предупредили золотодобывающую промышленность, предупредили цветную металлургию и предупредили химиков, то есть удобрения. Вот у вас цены росли в прошлом году, будьте добры. Сверхприбыль была получена, давайте-ка windfall tax применим. Насколько вообще вы успели просмотреть вот эти вот налоговые инициативы, заявленные правительством, и насколько они даже не отвечают требованиям времени, а насколько это будет, ну, некомфортно, скажем так, для кошельков и бизнеса, и обычных граждан?
15: Ну, исходя из новостей, сейчас у нас только первый этап бюджетного процесса, даже такой предэтап, потому что у нас проект бюджета на очередной финансовый и два плановых года, соответственно, 27-й и 28-й, 29-й, у нас готовит Минфин, и сейчас Минфин свой проект внес в правительство. Правительство должно этот проект, скажем так, утвердить, одобрить, и после этого передает на утверждение Государственной Думы. То есть мы находимся, с одной стороны, в самом начале пути, с другой стороны, бюджет должен быть принят до начала года, по общему правилу. А если речь идет о изменении налогового законодательства, то, разумеется, самого по себе принятие бюджета и включение тех или иных планируемых доходов в проект бюджета на очередной год недостаточно. Необходимо будет вносить изменения в налоговый кодекс. Соответственно, это отдельные законопроекты, отдельные внесения изменений. И с точки зрения порядка вступления в силу нормативных актов, эти новые изменения должны быть опубликованы не позднее конца ноября, так как месяц есть на вступление в силу. Теперь, что касается самой логики предлагаемых изменений и, скажем так, причин. Ну, на мой взгляд, причины здесь более чем очевидные, и они кроются в одном простом словосочетании – дефицит бюджета. То есть в настоящее время, если мы посмотрим 26-й год, то у нас на текущий момент планируемый дефицит бюджета уже превысил, скажем так, плановые суммы, заложенные суммы. А это вообще нормальная история, когда принимается бюджет с определенным дефицитом, когда закладываются расходы, которые превышают планируемые доходы. Это абсолютно обычная история, в этом нет ничего экстраординарного. Здесь ключевой момент, что одновременно с таким предусмотренным дефицитом бюджета в законе нужно предусмотреть и источники финансирования. То есть откуда государство получит дополнительные деньги. Ну, эти дополнительные деньги – это, как правило, заимствования внутренние или внешние. С учетом того, что внешние заимствования сейчас сильно ограничены по, скажем так, политико-экономическим причинам, то речь идет только о внутренних заимствованиях, то есть разного рода так называемые ОФЗ, облигации федерального займа. Новое прочтение давным-давно подзабытой аббревиатуры ГКО в новом прочтении. Теперь, что касается предлагаемых изменений в налогах. Если в целом отвечать на ваш вопрос, насколько это повлияет на бизнес и на, скажем так, на граждан, то можно, с одной стороны, сейчас обсуждать конкретные изменения, мы сейчас очень коротко по ним пройдемся, но в целом, и это, на мой взгляд, одно из существенных заблуждений, вот в целом, которое есть в обществе, по крайней мере, в части общества, то есть даже обсуждая подобные вопросы со студентами выпускных курсов юридического университета, тоже не сразу это понимание приходит. Вот есть очень, с точки зрения экономики и вообще сути отношений, между финансовых отношений между государством и обществом, нужно понять одну простую мысль. Все, любая налоговая нагрузка, во-первых, все деньги, которые есть у государства, это наши налоги в том или ином виде. Общество, а соответственно, раз общество, то каждый отдельный гражданин прямо или косвенно финансирует государство. У государства нет своих денег. Это все деньги налогоплательщиков в том или ином виде. Любые изменения, вот это вот ключевой момент для того, чтобы для такого понимания, кажется, на первый взгляд, контринтуитивно, но по сути в этом-то и есть суть таких финансовых отношений между обществом и государством. Любые налоги, кто бы ни был бы юридическим налогоплательщиком, как бы они ни отграничивались, там, выделяли бы отдельные категории граждан или бизнеса, любые налоги всегда платим мы с вами. Потому что любые налоги в том или ином виде перекладываются в цену. Ну, например, очень простой пример, который, я думаю, будет более-менее понятен всем. Вот одно из предложений, о котором вы сказали, что предполагается, значит, взимать вот эту windfall tax, очередное прочтение, где есть очень большие вопросы с точки зрения вообще конституционности и законности такого налогообложения. Это когда и была первая итерация этого налога, там эти вопросы все те же самые возникали, но, скажем так, Конституционный суд и в целом не разделил эту позицию. Но это такое введение налога на обратные, на прошлые доходы, что не позволяет налогоплательщику влиять на свою деятельность. То есть один из ключевых моментов, если налогоплательщик не хочет платить налоги, он либо избавляется, либо не получает объект налогообложения. Не хотите платить транспортный налог, продайте машину или не покупайте. Здесь такое невозможно. То есть догоняют...
14: Ну, потому что это бизнес, это очень крупные предприятия.
15: Так они даже не могут на это влиять, потому что они об этом узнали постфактум. Так вот, предлагается ввести windfall tax, там, порядка 30% на некие сверхдоходы на предприятия горнодобывающего комплекса. Кажется, вот мы с вами сидим в студии в центре Екатеринбурга, и никакого отношения к нашему большому сожалению горнодобывающему комплексу не имеем. И вроде бы какое нам дело, так же, как и подавляющему большинству наших слушателей. Но мы же прекрасно понимаем, что все дополнительные налоговые доходы так или иначе повлияют, они будут, это расходы для компании, они будут заложены в конечном итоге в какой-то части, не все эти 30%, разумеется, но в какой-то части будут заложены в продукцию, которую эта компания производит. Если это, там, условно говоря, производство меди, или, например, черных металлов, или, там, не знаю, угля, неважно чего, это все...
14: Но черную металлургию обещали не трогать, а вот цветной не повезло.
15: Ну, цветная металлургия у нас в каждом гаджете, у нас в стенах провода, у нас в автомобиле, у нас везде...
14: А по проводам идет электричество.
15: У нас везде используются там медь или другие цветные металлы. Соответственно, это все подорожает. Чуть-чуть.
14: А дуванчик полевой, лекарственный?
15: Конечно, чуть-чуть. Соответственно... это все повлияет на цены, и в конечном итоге за это будем платить мы с вами. Поэтому с этой точки зрения вот это такое большое такое заблуждение есть в обществе, ну, просто как бы не задумывается об этом. И на этом государство достаточно часто, так скажем, проезжает. Если мы вспомним прошлую налоговую реформу, то ну что вы беспокоитесь? Мы берем со сферы богатых. Ну, мы подняли налог на прибыль на 25%, подняли налог на прибыль с 20 до 25% ставку. Но это же ведь компании, это же вас не коснется. Поэтому коснется более чем. Какие же предлагаются изменения? Некоторые из них выглядят, ну, скажем так, более-менее логичными в контексте налогового законодательства. Ну, в частности... которую, по крайней мере, можно обсуждать. В частности, предлагается изменить налогообложение пассивных доходов, дивиденды. Дело в том, что по налоговому кодексу, по главе 23, налог на доходы физических лиц, есть такое понятие, как общая налоговая база, которая формируется за счет разного вида дохода, зарплаты, там, доходы от, может быть, предпринимательской деятельности в том числе. И это... Общая налоговая база, она, с нее взимается налог по прогрессивной шкале налоговых ставок. От 13 до 22%, то, что мы с вами обсуждали там, уже практически 2 года назад. Но дивиденды, то, что называется пассивные доходы, они выведены отдельно, и по ним применяется ставка 13 или 15% в зависимости от объема. И тут возникает, скажем, такие вопросы, они носят больше такой экономико-теоретический характер, насколько это логично и уместно облагать пассивные доходы по пониженной ставке. Должен сказать, что у нас традиционно, если мы посмотрим так с момента введения налогового кодекса, то у нас дивиденды облагались по пониженной налоговой ставке. Была общая налоговая ставка, если вы помните, 13% плоская шкала, а дивиденды облагались по 9%. Потом ставка была... равнена. Вот потом по общей базе ставка выросла вплоть до 22, а здесь осталось. И об этом на самом деле обсуждали как отсутствие некоторой логики, потому что предполагается, что прогрессивная налоговая ставка облагает ну, некие высокие доходы.
14: Но мы почему здесь сохранилась пониженная?
15: Да, при том, что мы понимаем, что как раз самые крупные доходы и крупный бизнес, ну, крупные предприниматели, которые являются владельцами бизнесов, то у них, конечно, есть масса инструментов для того, чтобы получать доход не в виде заработной платы, а в виде дивидендов, тем самым уходя
14: из... Тот самый пассивный доход.
15: Да, уходя из-под налогообложения. В этом есть некая логика. Можно обсуждать тут с точки зрения экономической теории, но, по крайней мере, логика есть. Тут нужно отметить, что помимо этого облагая пассивный доход вот опять этой общей прогрессивной шкалой налоговых ставок, предполагается и применять к ним налоговые вычеты. То есть, как бы, с одной стороны, условный кнут, с другой стороны, условный пряник. Но, понимая,
14: но этот самый налоговый вычет, он эквивалентен той самой ставке, которая будет?
15: Да, нет, конечно. Нет, если мы посмотрим размер налогового вычета...
14: Тогда нечестно.
15: Если мы посмотрим размер налогового вычета, но это, честно говоря, без слез не взглянешь, но я вот приведу один пример, который я часто привожу студентам. Есть право на стандартный налоговый вычет для налогоплательщика, у которого есть дети. Я сейчас боюсь ошибиться точно в цифрах, но если я правильно помню, за каждого третьего и последующего ребенка предоставляется налоговый вычет в размере 3000 рублей. Но что это значит на практике? 3000 рублей – это сумма, которая уменьшает налоговую базу. То есть реальная экономия будет 13% от 3000, то есть 390 рублей. Теперь, я думаю, все, если есть один ребенок, если есть двое детей, там тоже есть налоговые вычеты, но сумма меньше. Теперь, я думаю, каждый из наших слушателей может, ну, себе представить, что такое вот такое... Такая помощь государства за третьего ребенка, такая налоговая помощь, в виде 390 рублей. Что тут можно...
14: По сравнению с тем доходом, который был обложен по определенной ставке?
15: Там еще больше. То есть этот вычет применяется там, до достижения определенного уровня дохода. То есть реальные вычеты, конечно...
14: Зато он есть.
15: К сожалению, он есть, да.
14: Зато он есть.
15: Поэтому вот в этой части выглядит более-менее, ну, по крайней мере, объяснимо. Потом предполагается, что...
14: Изменения не затронут вот этот вот самый необлагаемый налогом доход.
15: У нас нет минимального необлагаемого налогом дохода. То есть у нас
14: его планируют ввести, получается?
15: Нет, не планируют.
14: То есть... А откуда тогда появилась эта фраза в объяснении всей этой истории?
15: Какая фраза? Давайте.
14: Изменения не затронут необлагаемый налогом доход по вкладам до миллиона рублей. Ну, хотя бы миллион, что называется, в плюс получить можно.
15: Вы не понимаете, это другое.
14: А вот вы объясняете, чтобы я поняла.
15: Нет, дело в том, что у нас есть отдельный доход, отдельный налог на доходы по процентам от вкладов. То есть раньше, когда мы... у нас был вклад, обычный депозит, то доходы, процентный доход от этого вклада не облагался налогом. Ну, потому что предполагалось, что ставка по вкладу...
14: Но у нас и проценты были такие, а потом опять все поменялось.
15: Ну, смотрите, у нас логика-то в чем? Почему, как бы, экономическая логика в чем была? Что ставка по вкладам в коммерческих банках ниже инфляции. Ну, предполагаю.
14: В любом случае.
15: Ну да, потому что у нас есть ставка рефинансирования, которая, Центробанка, которая, по сути, характеризует в том числе инфляционные ожидания инфляции.
14: Ставка рассчитывается относительно...
15: Ставка в коммерческих банках всегда ниже.
14: Ключевой.
15: Поэтому, соответственно, как бы законодатель ранее считал, что когда вы получаете процент по вкладам, то у вас как бы нет дополнительной экономической выгоды, вы просто сохраняете вот ядро своего капитала. Потому что то, насколько у вас прирос капитал, инфляция его обесценила чуть-чуть побольше. Поэтому зачем облагать? Так было все хорошо, пока не ввели у нас налог на доход по процентам от вкладов. Ну, вот там есть у нас размер миллион рублей. Если у вас лежит на вкладе миллион рублей, то проценты с этого миллиона вы не облагаете налогом. Хотелось бы спросить у широкой общественности, много ли из наших слушателей, у многих лежит вклад в размере миллиона рублей.
14: Если миллион есть, он не лежит. Он стоит и потихонечку строится дальше.
15: По-разному бывает. Поэтому с этой точки зрения, да, это как бы условный минимальный вклад не облагается. А вот с точки зрения минимального необлагаемого дохода нет такой нормы. Я вам больше скажу. Если у нас есть... например, кто-нибудь из наших слушателей работает и, предположим, получает минимальный размер оплаты труда, МРОТ. Ну, вроде бы, МРОТ, куда уж, что это, ниже. Он с него тоже платит налог на доходы физических лиц. Но здесь нужно все-таки признать предусмотрительность и мудрость нашего государства, потому что размер МРОТ ровно на 13% больше, чем минимальный прожиточный минимум. Поэтому с МРОТа мы платим 13%, и нам остается вот на то, чтобы штаны поддерживать. Поэтому, ну вот еще то, что коснется, скорее всего, коснется уж всех наших слушателей прям вот напрямую.
14: Вы про электронную торговлю.
15: Это, конечно, электронная торговля. То есть предполагается, что будет вводиться там либо
14: НДС по стандартной ставке 22%.
15: НДС, да, по 22% на значит, электронную торговлю там, с маркетплейсов. Ну, соответственно, можно ожидать, что все цены. То есть есть такой эффект ограниченного переложения налогов, опять же, это такой, скорее такая налогово-экономическая теория, что если мы сейчас поднять, ввести НДС 22%, а формально, если у вас товар стоил 100 рублей, то сейчас он должен стоить 122, потому что вы 22% сверху обязаны начислить.
14: Ну, то есть на четверть подорожание, ну, просто вот оно само собой, ну, произойдет.
15: Будет, будет не на четверть, будет меньше, потому что предприниматель понимает, что если за 100 рублей покупали, за 122, возможно, не купят, поэтому он часть этого налога... Он
14: все
15: поднимет,
14: зависит от того, что
15: он поднимет там до 110, например, рублей, часть налога будет, по сути, платить с экономической точки зрения и собственной прибыли. Но то, что у нас все товары на всех маркетплейсах неизбежно подорожают, это очевидный
14: факт. А как только у нас
15: факт.
14: Что-то где-то дорожает на маркетплейсах, у нас сразу поднимется логистика, потому что если мы хотим это получить, это надо доставить, давайте тут тоже поднимем. В общем, я думаю, что 25%.
15: Ну, да, не будем, не будем, что называется, нагнетать, но нужно понимать, что любое увеличение налоговой нагрузки – это такой элемент, ну, некого, ну, если не принципа домино, что где-то фишка падает и падает все. Но, скажем так, если где-то фишка упадет, то до нас все равно там… У нас она наклонится.
14: Колебания мы
15: будет,
14: почувствуем.
15: Да, колебания мы почувствуем. Именно так.
14: Собственно, вот учитывая, что с самого начала программы начали мы обсуждать всего-навсего проекты, всего-навсего представленные правительством, понятно, насколько сложной будет работа над этим самым бюджетом. Я думаю, что к некоторым вопросам, поскольку именно налоговый блок в бюджете довольно серьезно обозначен, мы еще вернемся.
15: Мы обязательно к этому вернемся, но здесь я готов поспорить и даже заключить там условно пари, мне кажется, что у нас вновь избранная Государственная Дума с благодарностью примет все инициативы Минфина и правительства по укреплению финансовой системы Российской Федерации и взиманию дополнительных налоговых доходов.
14: А на что мы поспорим с Олегом Сергеевичем? Мы вам не скажем, мы уйдем на трехминутный перерыв. А после этого вернемся, еще парочку тем обязательно обсудим. Оставайтесь с нами.
16: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
17: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
18: День добрый.
14: Мы с вами продолжаем разговор о компьютерной томографии, и я, готовясь к разговору, выяснила для себя, что томографы бывают разные: 32 среза, 64. Что означают эти цифры? Зачем они?
18: А вы сказали 32, 64, а сейчас уже там 600 срезов, 512. Но на самом деле, как бы, вот это значение в названии компьютерного томографа, либо в заключении, которое вам выдает клиника, это не говорит о том, что при компьютерной томографии брюшной полости делается 32 кадра. Это глубокое заблуждение. Мы получаем набор из 600, 700, иногда больше 1000 кадров. И, соответственно, вот этот весь объем информации, он после этого аккумулируется на современных уже компьютерных системах. Делаем плоскостные реконструкции, можем простроить сосуд как бы по его ходу, то есть по кривой. То есть, по большому счету, тот набор данных, который вы говорите, вот эти 600-700 кадров, безусловно, мы просматриваем их все, чтобы чего-то не пропустить.
14: Кто тогда должен выбирать вот этот самый томограф? Человеку хочется лучше, качественнее.
18: Смотрите, во-первых, начнем опять же с банального сначала, да, то есть в интернете информации очень много, поэтому люди иногда идут от того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, он с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше и не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять, он может двигаться. А вот в этой ситуации вот эти томографы, там 512, 256, они, конечно, решают эту проблему. А вот относительно зоны применения более мощных аппаратов, 512 срезов, 256 и так далее, тут нужно отметить, запомнить себе одну вещь, то есть они незаменимы в сложных ситуациях, когда критично важна скорость проведения исследования. Это прежде всего это кардиология, когда мы смотрим, пытаемся оценить состояние сосудов сердца, коронарных артерий, когда особенно у человека нестабильный пульс, есть аритмия, есть высокие частота сердечных сокращений. Это обследование тяжелых, неотложных пациентов, которые не могут просто пролежать какое-то время неподвижно.
14: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
16: Если хочешь быть здоров.
19: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
14: 11:33 на часах на радиофорум 104.5 продолжается.

0: Давайте по повестке. Вот...
1: Наковальня.
0: Олег Сергеевич, вы...
2: На самом деле истории гораздо больше. И художников больше.
3: Я так понимаю, что к нам в Ельцин-центр из Красноярска приехала эта выставка.
2: Да.
3: В центре это... Площадь мира проходила.
2: Да,
3: там.
2: Мы планировали, что и как бы эта выставка, она придумана была как раз к десятилетию лаборатории, когда мы поняли, что у нас уже накопилось очень много такого серьезного материала художественного и аналитического, и понимания того, что такое печать в современном, для современного художника. В общем, появилась потребность этим делиться с окружающими, с людьми. И, в общем, мы решили начинать не с Москвы, а с России, с как бы городов, где о нас, может быть, меньше знают. И вот как-то поехали из Сибири по направлению к Москве. В Москве эта выставка окажется еще не скоро.
3: А после Екатеринбурга еще куда-то?
2: Да, в Тулу.
3: А в Нижний?
2: В Нижний, скорее всего. То есть это программа долгая будет. И я думаю, что мы и в Нижнем окажемся, и в Перми, и в Калининграде. То есть это идея такая, чтобы это провести по основным городам и познакомить современного зрителя с тем, как устроено печатное искусство. Потому что ну, это очень серьезная часть, очень серьезный такой раздел современного искусства, которым мы тоже серьезно занимаемся. И, в общем, это такой предмет для разговора, предмет для показа, который содержит... Ну, и как сейчас модно все нарративы укладывать в какие-то истории, сказки, байки. Вот мы поэтому сочинили такие 10 историй. Они каждый раз меняются. Эта выставка, она немножечко вот уже из Красноярска, она уже приехала обновленная, и у нас там какие-то изменения есть. И дальше она тоже будет меняться.
3: Лаборатория печатного именно искусства,
2: да,
3: вы так,
2: да,
3: называете. Может быть, поподробнее о самой концепции выставки. Светлана тоже может подключаться.
4: Ну, я подключусь, да, после Алексея.
2: Это такое, знаете, печатное искусство – это то, что обычно не выделяют, не замечают. Его ассоциируют с тиражным искусством, путают с печатной графикой, тиражное искусство. Это,
3: да,
2: это
3: в чем есть
2: слова-синонимы, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, за последние 30, наверное, лет произошли драматические, в общем, изменения в культуре. Если мы будем рассматривать так широкими мазками, то последние 500 лет это были 500 лет печати. Да? Галактика Гутенберга. Если мы вспомним Маршала Маклюина, это культура, которая основывалась на печатном слове, на печатной книге, на печатной информации. И печать – это был инструмент, который позволял информации делиться. И, собственно, это был основной коммуникационный инструмент вообще в цивилизации человеческой. А последние 30 лет произошли драматические изменения. Печать перестала быть основным информационным инструментом. Текст разделился с книгой. То есть раньше текст и книга – это была отдельная, неделимая такая структура, а сейчас текст и книга разделились. И текст существует отдельно в гипертексте, в аудиотексте. А печать осталась. Так же, как театр остался, несмотря на кино и телевидение, так и печать осталась. И художники, которые работали с печатью, и которые использовали возможности печати все вот эти 500 лет, как только печать изобрели, да, художники тут же начали апроприировать, присваивать себе вот эти технические достижения печатных технологий и возможностей. Мы знаем гравюры Дюрера, потом Рембрандта, Гой и прочих-прочих ребят, которые очень активно использовали возможности печатного искусства для популяризации своего творчества и для донесения своих идей, и, ну, как бы, что немаловажно, для монетизации своего творчества. То есть это такой очень важный инструмент для художника был 500 лет, в течение 500 лет. Сейчас эти функции немножечко изменились, но печать все равно остается очень важным инструментом для современного художника. И если вы пройдете по любой большой выставке, там, я не знаю, приедете на Венецианское биеннале, начнете смотреть, как что сделано и где, что как, то, собственно, печатного искусства, печатной графики там, может быть, будет процентов 5, а то и меньше. А вот искусство, которое создано при помощи печатных технологий, технологического искусства, которое напечатано, там будет, наверное, половина.
3: А можно примеры, что это такое? Что вы имеете в виду? Вот это вот напечатанное
2: искусство. Вся современная фотография – это печатное искусство.
3: А вот у меня, кстати, был вопрос, почему вы говорите о последнем.

0: в 30 годах, хотя фотографии у нас там в середине 19 века.
1: Ну, фотография на самом деле долгое время вообще не признавалась как вид искусства, да, она существовала несколько особняком. И фотография как раздел, как медиум современного искусства, я думаю, что она начала существовать, ну, наверное, лет 40, может быть, 50 активно так. А признание, вот как бы фотографы прорвали такую музейную, что ли, оборону и появились в музеях в виде цифровых отпечатков фотографий, это произошло, в общем, практически последние 20-30 лет. Вот. Поэтому здесь много сложных процессов. Я боюсь, что мы вот там в 5 минут...
0: Да, забуримся.
1: Да, я боюсь, что я буду путать немножко, но... Очень важно разделять, что печатная графика – это одна история, то есть это графические технологии, то есть это графическая парадигма, черно-белое изображение, как правило, или цветное условное изображение, которое отпечатано определенным тиражом, это уже тиражная печатная графика. А вот печатное искусство – это чуть больше, оно шире, потому что современное искусство, оно… То есть конвенции современного искусства и рамки современного искусства, они давно так сильно расширились. Ну, допустим, пример очень простой. Художник создает произведение в цифровом виде, он рисует на планшете или на компьютере. И после этого каким-то образом это же нужно показать, реализовать. Иногда это показывается с планшета в виде цифрового изображения, а иногда это как цифровая живопись распечатывается, опять-таки, цифровым способом, а может быть и не цифровым. Сейчас это уже очень модно обратно вернуться, такая постцифровая история пошла. То есть многие это печатают.
0: Аналоговым возможностям.
1: И художник вот эту цифровую живопись, то есть виртуальное абсолютно искусство, приземляет при помощи печатных технологий. Потому что по-другому больше никак нельзя это приземлить. А кроме всего прочего, на секундочку появилась 3D-печать. Биологическая 3D-печать.
0: Ой, это что такое?
1: Ну, на самом деле...
0: Это когда печатают органы человеческие?
1: Конечно, это же когда печатают клетки, печатаются. Я вот тут пока летел, читал Диму Булатова, есть такой популяризатор сайенс-арта и очень, очень серьезный куратор, который работает с сайенс-артом. У него замечательный канал. И вот он в канале описывает, что сделали принтер на основе хоботка самки комара, ну вот этот, который она кровь сосет у честных людей.
0: Нашу, да.
1: И вот на основе этого хоботка сделали принтер, потому что вот этот хоботок, оказывается, выдерживает определенное давление, которое... Ну, то есть, это получилась такая микродюза, там, меньше 20 микрон капля вот этого дюза, и, соответственно, вот при помощи этой микродюзы печатаются непосредственно клетками, печатаются какие-то клеточные организмы. То есть, какие-то совершенно сумасшедшие технологии. Но, опять-таки, это печать.
0: Все заимствуем у природы.
1: Что-то заимствуем, да, что-то придумываем свое.
0: И все-таки, Алексей, вот до конца, чтобы мне понять, печатное искусство, оно шире, чем печатная графика.
1: Печатное искусство, оно объединяет в себе все печатные технологии, не только графические печатные технологии, не только традиционные печатные технологии эстампа, да, которые вот классические мы знаем, афорт, литография, шелкография.
0: Мецотинт.
1: Мецотинт – это разновидность, да, глубокой печати. Поэтому печатное искусство – это гораздо шире. И к печатному искусству современный художник прибегает уже не как сугубо специфическому методу производства произведения искусства, а как к некому медиуму, который он использует ситуационно в зависимости от тех задач, которые он решает. И очень часто художник, который занимается скульптурой, например, или фотографией, или живописью, он пересобирает свое творчество в печатном медиуме, и мы помогаем ему это делать. Собственно, лаборатория этим занимается, это основная наша задача. Он пересобирает свое творчество в другом медиуме, помещает в другой контекст, и оно начинает звучать по-другому, обогащая тем самым и творческий путь художника, и наше восприятие как зрителя. Вот, собственно, основные задачи и то, что мы делаем и как мы делаем.
0: У меня был один из вопросов, просто когда вот я перечисляла имена: Эрик Булатов, Владимир Дубосарский, Леонид Тишков, Валерий Чтак. То есть это художники, в первую очередь, известные своей живописью. Ну, Тишков объект.
2: Ну, кроме Леонида Тишкова.
0: Да, у него эти как...
1: Таблоиды. Сложно сказать. Да. Я бы сказал так, что, например, ну да, Володя Дубосарский...
2: Ну, может быть, широкая аудитория.
1: Широкая аудитория, да. Тут разговор-то же, на самом деле, вот опять-таки, что современный художник, он перестал быть медиаспецифичным автором. Я поясню это ругательное слово.
0: Да,
1: искусствоведческое. То есть 100 лет назад, если художник занимался живописью, писал картины, то он только живописью и занимался, и только картины и писал. Сейчас, на самом деле, художник чаще всего выходит за рамки одного медиума и занимается больше, чем только живописью. Например, тот же самый Эрик Булатов, он создавал массу рисунков, то есть это графическая история. У него есть скульптуры, которые во многом развивали тему его холстов. И на самом деле текстовые холсты его сложно назвать живописью в широком смысле этого слова, потому что это, ну, скорее тексты на холсте. То есть это очень условные такие современное искусство, оно вот эти границы размывает, и они становятся все более и более условными. Вот. И в этом смысле, ну, наверное, все авторы, так или иначе, все большие художники 20 века и современные художники, они так или иначе взаимодействовали с печатным искусством, с печатными технологиями по разным причинам, с разными задачами. И, собственно, вот об этом и будут истории. Какие задачи художники видят в печати, как они их решают, и что, и как они пересобирают свой творчество, пересобирают свои идеи в другом медиуме. Когда Булатов переходит, скажем, из картины, ну, которая пишется на холсте, переходит к картине, которую он делает объемными буквами, это тоже он называет это тоже картиной. Он пересобирает восприятие тех самых текстов, тех самых букв, и он мыслит уже пространственно. Но, тем не менее, мифология этого пространства, его идеология, она остается той же самой булатовской, несмотря на то, что появляется реальное третье измерение, но это третье измерение, которое у Булатова, оно метафизическое, оно, это метафизическое третье измерение, это глубина картины, это пространство картины, которое он в данном случае показывает пространством третьего измерения. Вот, поэтому я опять-таки не буду сильно залезать в искусствоведческие какие-то термины.
0: Дебри.
1: Дебри, да, но вот основная задача, которую мне хотелось бы показать и как куратора этой выставки, это как раз то, как пересобираются идеи каждого автора, как он проявляется в другом медиуме.
0: Это, конечно, у нас один из любимых жанров – рассказывать о выставке, еще не побывав на выставке. И все же таки, вот уточню. 10 историй – это одна история, она может состоять из работ нескольких художников. Это именно какая-то история. У нее есть какое-то, может быть, название.
1: Ну, нет, названия у каждой истории нет. И более того, я каждый раз эти сказки рассказываю по-новому.
0: Заново сочиняете?
1: Нет, не сочиняю заново. Просто что-то вспоминается. Это, знаете, есть сказки, которые пишутся в текстовом режиме, а есть, которые сохраняются вот как бы в режиме такого спеллинга. То есть именно изустно.
0: Мифотворчество называется.
1: Настоящая сказка, она изустная, она не записывается. Вот, поэтому я каждый раз немножечко по-разному рассказываю эти истории. И да, есть истории, которые объединяют разных художников. Вот мы сегодня как раз со Светой, я рассказывал разные истории. И это самое интересное, потому что еще такой аспект мастерской, лаборатории, в которой художники встречаются друг с другом, во-первых, взаимодействуют друг с другом, помимо того, что они взаимодействуют с технологией, с мастерами-печатниками, которые помогают им реализовать свои замыслы, они еще встречаются в мастерской. И они очень сильно взаимовлияют, взаимоопыляют друг друга. То есть это те контакты, которые выстраивают во многом ткань культуры, ткань взаимодействий. И вот если посмотреть, опять-таки я говорю про галерею портретов, то есть посмотреть на эти лица.
0: Это художники за работой, за станком.
1: Это художники за работой, за станком, за просто в мастерской. Там кто-то что-то делает, кто-то просто пришли в гости. То есть это какая-то вот такая галерея лиц. и начать, можно просто начать рассказывать истории про этих людей, как они взаимосвязаны с собой. Где-то они родственники, где-то они друзья, где-то они антагонисты даже, может быть, где-то они друг другу помогают, где-то они работают. И вот выставка, она по мере прохода по выставке, вот эти истории, они всплывают. Я их иногда рассказываю. Ну, скажем, вот сегодня я рассказывал историю про то, что старшее и младшее поколение у нас на самом деле на выставке представлены три основных поколения авторов. Это уже во многом там, большинство, к сожалению, ушедшие от нас мэтры, как Эрик Булатов, как Никита Алексеев. И молодые художники Никон Филиппов, Аня Комарова, кстати, екатеринбургская художница.
0: Я хотела спросить тоже, кто екатеринбуржцы помимо Леонида Тишкова?
1: Ну, на самом деле и Леонид Тишков, и Аня Комарова, и вот я сегодня вспоминал, у меня полмастерской, это ребята с Урала, которые работают, то есть у меня печатница, главная печатница у нас, это Лера Еременко, она из города Реж. Это у нас уральская диаспора очень сильно представлена.
2: Да, но работы Ани Комаровой были полтора года назад в Атриуме, в Ельцин-центре. Такие световые инсталляции, световая инсталляция «Лапы», которую можно было видеть, мне кажется, полгода, может быть, чуть больше.
0: А, вот это вот да, все, это Анна
2: да,
0: Комарова?
2: Да, это Анна Комарова.
0: Такие лапы, как облака немного.
2: Да, да, да, да.
0: Напоминающие чем-то.
2: А вот на выставке будет ее графика. Угу. Совсем тоже неожиданная.
1: Тоже, да, довольно сложная. И на самом деле здесь еще важно рассказ истории. Это про то, как это делалось, про то, как это устроено. То есть в печатном искусстве, вообще в искусстве в современном, помимо... То есть вот момент того, как это делается... Конструкция произведения, его внутренняя логика, она содержит очень много смыслов. Она иногда вскрывает смысл самого произведения. То есть то, как это сделано, значит иногда больше, чем визуальное, собственно, прочтение произведения. Такое тоже бывает. И когда ты понимаешь, как это сделано, ты видишь произведение уже совершенно по-другому и понимаешь какие-то другие глубинные, более серьезные смыслы, которые хотел вложить в это дело художник.
0: Почему свою лабораторию вы назвали Пиранези? В честь итальянского, то он там был археолог, архитектор.
1: Да, график.
0: График,
1: на самом деле,
0: бумажный архитектор.
1: На самом деле это чисто такая... Ну, не случайность. У нас мастерская находится на старой московской бумажной фабрике. Это самый древний, самый старый художественный кластер вообще в России, который основан больше 25 лет назад. И мы находимся в пространстве, то есть... Нам досталось пространство, но как-то так получилось. Оно трехсветное, больше там, 20 метров высота потолков у нас, 3 этажа в мастерской. И это в одном
0: 20
1: всем...
0: метров?
1: Да, да. То есть это не просто 3 этажа, а 3 высоких этажа. Вот. И, собственно, когда ты это пространство видишь, ты тут же вспоминаешь гравюры Джованни Баттиста Пиранези. У него была такая серия «Ла консьери», «Тюрьмы». И мой старший товарищ Борис Трофимов, когда мы... Первое мероприятие, которое проводилось в Пиранези Лаб, когда я только-только получил ключи, а ко мне пришли наши с Борей молодые ребята-студенты и сказали, а можно мы справим свадьбу там? И первое, что у нас произошло, это была свадьба наших бывших уже студентов, замечательных ребят. И вот мы, сидя на этой свадьбе, будучи приглашенным на ней, еще не было названия этого пространства, выпивая по рюмочке, и вот Боря мне говорит, слушай, Лешка, это же Пиранези. Это же настоящий Пиранези. Ну, так и получилось Пиранези. То есть, есть крестный отец у этого названия, Борис Владимирович Трофимов, замечательный дизайнер книжный и художник. И педагог, вот. Но название вот родилось благодаря вот такому стечению обстоятельств.
0: Что вы будете рассказывать на кураторской экскурсии? И можно вот одну из историй из 10?
1: Ух.
0: Какую-нибудь с вариациями свойственными вам, как мы уже поняли.
1: Ну, вот одна из историй, она долгая, она с очень большими вариациями. Но вот я сегодня Светлане ее как бы набросал такую. Это новая история. Я еще до конца не придумал. Сейчас я ее попробую рассказать. Так получилось, что напротив друг друга, стенка напротив стенки, у нас висят сейчас работы Никона Филиппова и Игоря Макаревича. Игорь Макаревич – это художник старшего поколения, известный, прославленный член, один из основателей группы «Коллективные действия», то, что вот сейчас называется романтическим концептуализмом московским и прочее, прочее, прочее. А Никон Филиппов – молодой автор, который на самом деле тоже не чужд всего вот этого, потому что он тоже из достаточно такой художественной семьи, его дядя Андрей Филиппов, который был тоже вот как бы в этом всем романтическом концептуализме не последний человек, и Никон во всем этом воспитывался, всех этих людей видел, всех их любит, знает. И долгое время Никон работал, первые, наверное, лет 5 или, может быть, даже больше, работал в лаборатории, он помогал мне печатать. Он был печатником шелкографии, шелкографской печати, и, в частности, он взаимодействовал с тем же самым Игорем Макаревичем, который приходил, мы делали шелкографии Лены Елагиной и Игоря Макаревича. То есть это такое знакомство личное. И у Игоря, когда он в 80-х годах, была серия книжных иллюстраций к Такерею, к ярмарке тщеславия Такерея. Это были афорты, довольно тонкие, классические такие книжные иллюстрации, которые выпадают, в общем-то, из его всей остальной практики такого художника-концептуалиста, который работал с условными кодами какими-то. Это иллюстрация литературного произведения. И вот когда Никон в какой-то момент пришел ко мне, мы с ним обсуждали тему будущей его работы для выставки. Он говорит, ну, был какой-то такой разговор, у меня лежали на столе вот эти иллюстрации Такерея, и был разговор такой, что, Алексей, я, говорит, не очень понимаю сейчас вот в какую сторону двигаться, потому что вот у меня те идеи, которые я вот на прошлой выставке сделал, они как-то сейчас мне не настолько интересны, вот нужно что-то новое. Я говорю, не надо ничего нового изобретать. Возьми какую-то классическую книжку хорошую, чтобы она еще была довольно занудной, чтобы она с такими нотациями была. Вот я говорю, ну вот Такерея, это же такое занудство, морализаторство такое. Возьми какое-нибудь вот совсем вот морализаторское и вытащи из него свои смыслы, вытащи из него какую-то свою интерпретацию. А кого? Ну, я говорю, ну, давай вот, например, разговоры запросто Эразма Роттердамского. Я заказал на Озоне книжку, притащил ему вот этот том иностранной литературы с Эразмом Роттердамским. Никон погрузился и выдал гравюры, которые, ну, как бы вот, если их повесить рядом с Такереем Игоря, то это получается такой очень проникновенный диалог двух разных поколений на похожие темы, с похожими смыслами, проникнутыми какими-то общими, очень неочевидными связями, которые вот как бы ты на них смотришь и начинаешь потихонечку-потихонечку вскрывать. И даже глядя рядом, вот сравнивая эти работы, они вдруг начинают как-то резонировать и дополнять какие-то смыслы. И это я тоже поймал уже после того, как Никон эти работы сделал, как мы напечатали, показали их. И я говорю, ух ты ж, вот тебе вот как-то вот эти вот резонансы, они возникают совершенно неожиданно. И это самое ценное, вот на мой взгляд, вот эти тонкие взаимодействия, это самое ценное, что происходит в нашей работе и в работе с художниками, и то, что происходит с художниками внутри. Вот это тонкое, такое небольшое изменение курса всего творчества, которое неизвестно куда вывезет дальше. И неизвестно, как повлияет на других авторов, которые на Никона смотрят. Потому что это же все зацеплено одно за другое. Это такой очень сложный механизм с разного размера шестеренками, которые какие-то вращаются, какие-то где-то зубы сорвало, а где-то наоборот все это вот. То есть это такой механизм, который он очень сложный, очень тонко настраиваемый, и очень интересно наблюдать за тем, как он работает. И чем глубже ты в него погружаешься, тем эти вещи, они больше цепляют. Вот. Ну, вот такая история.
0: Единственное, что не поняла в этой истории, это зачем занудная книжка как источник вдохновения или чего? Вот как исходная точка?
1: Хороший вопрос. Потому что, знаете, тут это такое чисто художническое. Яркую книжку, на самом деле, гораздо с ярким сюжетом, гораздо сложнее иллюстрировать, в том смысле, что ты начинаешь иллюстрировать сюжет, а не вытаскиваешь из вот этих вот слов и интонаций самой книжки. Занудно это я в хорошем смысле этого слова, на самом деле, потому что «Эразм» — это не столько книжка, которая несет какую-то словесную информацию, а сколько книжка, которая несет пласт культуры и вот как раз вот эти вот вращающиеся колесики своего времени. И когда ты соотносишь себя с тем, как вот это вот рассказывалось, с этими словами, со скрипом этих колес внутри, вот тогда возникают новые смыслы, тогда появляется что-то новое. Если есть яркий образ, если есть какой-то блокбастер, это немножко другое искусство получается. Оно не хуже, не лучше, но просто вот, опять-таки, графика – это искусство, которое очень интимное, оно обращено как раз вот к мини-смыслам во многом. Оно очень вот на кончиках пальцев, что называется. Поэтому занудность вот этой книжки, это, ну, я так сказал, неправильное, наверное, слово, не занудность, это ее...
0: Ну, морализаторская
1: морализаторская, но это скорее вот ее весомость, ее серьезность в плане того, что от нее уже не отмахнешься, что это вот вещи, которые остановили, отразили время, остановили его. И с этим проще сравнивать себя теперешнего. Вот я про это. Если ты берешь какой-то очень динамичный сюжет, ты в нем можешь утонуть, заблудиться, погрузиться в этот сюжет, а здесь вот все уже ясно. Здесь вот такая кристальная есть четкость каких-то вещей. И опять-таки, ну, история-то про то, что возникают какие-то грани и блеск вот этих граней, когда рядом лежит Роттердамский и Такерей, да, они вот друг друга начинают отражать в двух художниках, в Игоре Макаревиче и Никоне Филиппе. Вот я про это скорее говорю.
0: Хорошо.
2: Ну, я, наверное, добавлю, Алексей поправит, если буду не совсем точная, что вот эти истории еще складываются в зависимости от контекста и пространства, в котором находится выставка, да, появляются какие-то новые связи, которые не были, например, так проявлены в Красноярске, и, возможно, они на других площадках и институциях совсем уйдут.
0: Это, например?
1: Ну, вот та же самая история с Никоном и Игорем, мы ее заметили просто сегодня.
2: Да.
1: Разговаривали, ходили по развеске, когда вот сейчас вот все это дело готовится. Я говорю, ну вот интересно как.
2: Ну или, например, еще история с работами Чтака, которые как бы так завершают экспозицию. Если вспомнить, пару месяцев назад была выставка Валерия Чтака в галерее.
0: Персональная.
2: Этажом выше, да. И этих работ не было.
1: Да, но были другие работы, которые хранятся до сих пор в Пиранези Лаб, потому что, опять-таки, тоже вот история, да, и она соединяется, потому что мастерская Пиранези Лаб, она за стеной была мастерская, она до сих пор сохранилась, мемориальная мастерская Валера Чтака. И мы дружили, и как бы Валера был частым гостем, и мы у него часто гостили. То есть это какая-то такая вот... И, собственно, эти работы появились благодаря этой дружбе. Опять-таки история, что 4 года назад у нас в мастерской случился пожар, и сгорела большая часть архива. Ну, то есть мастерская сильно пострадала, лаборатория. И для того, чтобы ее восстановить, коллеги, друзья, все сообщество художественное собралось благодаря Володе Дубасарскому, который инициировал этот процесс, устроили аукцион довольно большой. То есть Владимир Овчаренко провел его на площадке «Владей». Больше 50 художников дали свои работы безвозмездно, помогли для того, чтобы мы могли восстановить мастерскую. И с частью коллег, художников, которые готовы были поработать совместно, создать эти работы, мы сделали их в процессе мастерской. Вот эти вот работы Валеры Чтака, это просто вот его вещи, которые мы создали в процессе подготовки к этому аукциону. Это он уже болел, уже практически не появлялся в мастерской. Ну, то есть это вот одни из последних его работ. Так получилось, что вот еще одна история.
2: Да, но еще одна, кажется, история, что вот Алексей много раз упоминал про важную связь, это мастерскую и фотографии художников из мастерской. Кто был в галерее, знает, что это такое вытянутое пространство, с которым мы постоянно работаем, меняем экспозицию, достраиваем, перекрашиваем. А в этот раз мы сознательно ушли от каких-то дополнительных стен, перегородок, комнат. Это вот такая открытая мастерская, в которой уже есть художники и в которую мы приглашаем посетителей.
0: Как, вы даже ничего не застроили на этот раз в своем выставочном пространстве?
1: Такое
2: тоже бывает.
0: Два этажа занимает
2: один.
0: Выставка.
2: Один этаж.
1: Получилось большое пространство, такое open space, где все, то есть, где все работы, они видны на прострел. И мне кажется, вот экспозиция получилась, тоже она зазвучала. Но мне кажется, это тоже интересный опыт, когда из каждого угла виден каждый раздел экспозиции, и все это как бы работает совместно, как некая такая симфоническая история.
0: До 29 ноября проходит выставка «10 печатных историй» в арт-галерее Ельцин-центра. И достаточно традиционный вопрос, параллельная программа.

0: И многие художники занимаются и шелкографией, и отдельными там, видами, направлениями графики, да, и поэтому мы приглашаем посетителей и узнать, и увидеть на выставке, и, соответственно, уже попробовать непосредственно сам процесс, как это получается. И также будут у нас лекции и, возможно, встречи с художниками, участниками выставки, поэтому обязательно следите за анонсами и приходите на выставку.
1: И еще такой уточняющий момент. Какие виды печатной графики смогут попробовать горожане, екатеринбуржцы, которые придут вот на такие мастер-классы? Чему научиться, ну или там попробовать хотя бы себя?
0: Ну, можно будет попробовать и линогравюру, трафарет. Конечно, наиболее самые простые и доступные, и в том числе доступные по времени. Да? Конечно, травление фортом мы заниматься, к сожалению, не сможем.
1: И на этом будем прощаться. Зовем всех еще раз в арт-галерею Ельцин-центра на выставку «10 печатных историй». А в студии «Радио Форум» сегодня были в гостях художник и куратор, основатель «Пиранези Лаб» Алексей Веселовский и руководитель арт-галереи Светлана Усольцева. Спасибо, что нашли время.
0: Приходите на выставку.
2: Приходите. Спасибо.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
6: День добрый.
5: Мы с вами продолжаем разговор о компьютерной томографии, и я, готовясь к разговору, выяснила для себя, что томографы бывают разные: 32 среза, 64. Что означают эти цифры, зачем они?
6: А вы сказали 32, 64, а сейчас уже там 600 срезов, 512. Но на самом деле, как бы вот это значение в названии компьютерного томографа, либо в заключении, которое вам выдает клиника, это не говорит о том, что при компьютерной томографии брюшной полости делается 32 кадра. Это глубокое заблуждение. Мы получаем набор из 600, 700, иногда больше 1000 кадров. И, соответственно, вот этот весь объем информации, он после этого аккумулируется на современных уже компьютерных системах. Делаем плоскостные реконструкции, можем простроить сосуд как бы по его ходу, то есть по кривой. То есть, по большому счету, тот набор данных, который вы говорите, вот эти 600-700 кадров, безусловно, мы просматриваем их все, чтобы чего-то не пропустить.
5: Кто тогда должен выбирать вот этот самый томограф? Человеку хочется лучше, качественнее.
6: Смотрите, во-первых, начнем опять же с банального сначала, да, то есть в интернете информации очень много, поэтому люди иногда идут от того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше и не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять, он может двигаться. А вот в этой ситуации вот эти томографы, там 512, 256, они, конечно, решат эту проблему. А вот относительно зоны применения более мощных аппаратов, 512 срезов, 256 и так далее, тут нужно отметить, запомнить себе одну вещь, то есть они незаменимы в сложных ситуациях, когда критично важна скорость проведения исследования. Это прежде всего это кардиология, когда мы смотрим, пытаемся оценить состояние сосудов сердца, коронарных артерий, когда особенно у человека нестабильный пульс, есть аритмия, есть высокий кардиолог, частота сердечных сокращений. Это обследование тяжелых, ну, неотложных пациентов, которые не могут просто пролежать какое-то время неподвижно.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
4: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.

0: И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. Микрофона Ирина Киселева. В центре фотографии «Март» проходит сейчас и до 5 ноября выставка «Игра без правил». И куратор выставки Артем Беркович в студии радио Форум. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Выставка объединила 5 авторов, которые работают на пересечении фотографии и театра. Что все это значит?
1: Ну, я хочу сразу же сказать, что это не фотографии спектаклей. Это не фотографии театра, это, я бы сказал, театр фотографии. То есть здесь сами фотографы выступают в роли постановщиков спектаклей, не знаю, своих авторов, сценаристов. И эти спектакли создаются перед объективом камеры с единственной целью, чтобы получилась фотография. Нельзя сказать, что это направление какое-то маргинальное. Напротив, сегодня фотография меняется, особенно арт-фотография. Я бы даже сказал, что это один из трендов мировой фотографии. И потому, ну, пришло время и нам сделать выставку авторов такого типа. Это очень отличающаяся работа от того, к чему, может быть, привыкли большинство из тех, кто нас сейчас слушает по своим фоточкам в Инстаграме или, там, я не знаю, в каких-то социальных сетях. Вообще, художник, он ведь не высказывается прямо. Язык искусства – это язык метафоры. Это условное пространство, игровое пространство. И уж тем более театр. К тому же театр бывает разный. Бывает кукольный театр, бывает пластический театр. Ну, там, contemporary dance, там, или там, балет, условно, неважно. Бывает драматический театр. Бывает даже театр док. То есть, то, что основано на реальных жизненных судьбах людей. Бывает костюмный театр. Даже костюмное кино бывает. Так вот, все эти формы театра представлены на нашей выставке.
0: И пойдем тогда по персоналиям. Вот Урен Мерте... Юрен Мерте.
1: Юрен. Ни на одном языке мира это ничего не значит. То есть там нету перевода.
0: Ну, она сама себя фотографирует,
1: да,
0: правильно?
1: Это,
0: очень выразительное лицо такое.
1: Я бы сказал, во-первых, она профессионал. Юрен Мерте, для тех, кто не видел работ, я скажу, что это девушка, которая живет в Москве. Это ее творческий псевдоним. Я думаю, не случайно это именно псевдоним. Она профессиональная модель. То есть, знаете, может быть, не в курсе, что есть просто профессия позировать художником. И в том числе позировать фотографом. Особенно художникам, которые академическое образование получают.
0: Рисунок,
1: и вот они там рисуют. Она, вот это ее работа. Кроме всего, она пытается реализовать себя как художник. В какой-то момент ей надоело позировать другим, она решила позировать себе. На нашей выставке представлена ее серия автопортретов. И очень важно, почему тут псевдоним имеет неформальное, а содержательное значение. На каждом из этих автопортретов, естественно, сам автор или сама автор. У нее очень характерная, я бы сказал, внешность. Именно характерная. То есть, знаете, есть люди красивые, красивые актеры. Александр Абдулов, например.
0: А есть запоминающие.
1: А есть характерные, Евгений Евстигнеев. Я не знаю, кто это все.
0: Фрунзик Мкрчан.
1: Да, да, да. То есть, есть запоминающиеся характерные лица. Которые даже в большинстве случаев они чем-то неправильные.
0: Савелий Крамаров.
1: Да, и именно своей неправильностью, своей какой-то непохожестью на других, они и выделяются в толпе.
0: И вот Юрен Мерте именно такая.
1: Да, Юрен Мерте, у нее именно такое лицо. Она, как говорит молодежь, да, сегодня не бака фича. Но на каждой из фотографий, которые представлены на выставке, она с одной стороны есть, а с другой стороны ее нет. Так же точно, как нет актера, который выходит на сцену, как человека. Есть его персонаж. И в каждом ее автопортрете созданный ей персонаж. Причем это такая, знаете, игра в историю.
0: Да.
1: В историю страны. Потому что костюмы отдаленно напоминают период, я не знаю, НЭПа, гражданской войны 30-х годов. Но одновременно...
0: Гэтсби,
1: да, это игра в историю фотографии. Потому что они сняты на черном фоне, который там сзади на каких-то прищепках висит. Ровно так, как провинциальный фотограф приезжал в какой-нибудь, не знаю, маленький заводской поселок, Сысерть или какой-нибудь другой, вот на Урал, например, да, или в другой городе Российской империи или даже мира. Доставал черный фон, развешивал между деревьев и фотографировал тех, кто пожелает. То есть это вот отсылка к таким странствующим провинциальным фотографам, которые были характерной чертой фотографической культуры вот рубежа 19 и 20 веков. Но у нас выставка называется «Игра без правил», тоже не случайно. У нас вообще в галерее ничего не бывает случайного. Ни названия, ни оформления, ни подбора авторов. Потому что, задавая вот эти правила игры костюмного исторического театра, автор тут же разрушает эти правила. Потому что мы не видим тщательно подобранные исторические костюмы. Тогда это был бы какой-то коммерческий проект. А А на многих персонажах есть элементы костюма современного. То есть она как бы оставляет вот торчащие уши нашей эпохи. Говорят, что это игра немножко. То есть это, и это понарошку.
0: Но без правил.
1: Вот правила игры. Это было бы строгое исследование костюму эпохи. А игра без правил – это как раз позиция художника. Это задать правила и тут же их разрушить. Поэтому такой очень многослойный проект. Мы не случайно начали выставку именно с него. Там есть отсылка к истории, есть отсылка к истории фотографии, есть интерпретация темы выставки, очень ярко заявлена театральность. К тому же вот она там не только себя снимает, она там в некоторых фотографиях еще с партнерами, которые, ну, чья внешность под стать...
0: Юра.
1: Да, то есть они тоже очень характерные, такие вот почти шаржированные, но в силу этого интересные персонажи.
0: Следующий автор — Татьяна Собенина из Калининграда. Она Лёле Собениной, нашей екатеринбургской
1: барышни. Нет, они одна фамилица.
0: Ничего в общем, да. Здесь вообще драматичная достаточно у нее страница.
1: Это тоже театр истории, но прямо противоположный. Если вот у Юры Мерты у нее есть ирония, отстраненность ироническая от эпохи.
0: Шаржированность.
1: Да, да, то тут глубоко серьезная тема. Во-первых, это личная история. Ее герой, прадед Татьяны, первый секретарь Рязановского обкома партии в Рязани Алексей Ларионов. Во-вторых, это драматическая история, поскольку он покончил с собой в 60-м году. И история эта широко известна как рязановское чудо, с одной стороны, либо как, не знаю, рязановские потемкинские деревни, с другой. Дело в том, что вот Алексей Ларионов, первый секретарь обкома в Рязани, выступил с инициативой в 3 раза повысить план по заготовкам мяса в его области. Этот план был выполнен. Область наградили орденом, его наградили орденом. Никита Сергеевич Хрущев поднял на щит Рязани, сказал, что вот, если могут в Рязани, то значит, мы должны суметь и в других регионах нашей страны, догоним и перегоним Америку, поскольку он только что из Америки вернулся. Но чтобы план перевыполнить, точно, чтобы выполнить план, умноженный на 3, пришлось забить весь скот в Рязани, всю птицу в Рязани, весь молодняк забить и еще закупить мясо в соседних областях. А план следующего года был от достигнутого. И, естественно, выполнить бы не мог. Вся эта афера лопнула, и первый секретарь Алексей Ларионов покончил с собой. И вот об этом его правнучка сделала авторский проект. Я бы сказал, что это театр-док. Там есть несколько пластов. Первый – предельно театральный. Занавес театральный, который специально был напечатан как текстура и цвет мяса. Предметный ряд 60-х годов, который отсылает к этой истории. Это вот один ряд. Второй ряд – это фотографии архивные, снятые во время похорон Алексея Ларионова. Третий пласт – это мемориальные вещи, которые сохранились в семье, письма. А четвертый пласт – это то, как складывались отношения автора, вот самой Татьяны, с его прадедом. Она знала о нем с детства, но в доме не было ни одной его фотографии. То есть он был для нее такой, знаете, знакомый незнакомец. И там есть серия работ, где с одной стороны его фотографии, а с другой стороны его лицо всегда закрыто каким-то другим предметом. Это про то, как вот как непросто эта история, ну, приходила к автору этого проекта. Но тут есть еще один момент, о котором нашим сейчас я слушателям скажу, но в тексте на выставке об этом не написано. Это будет такой эксклюзив. Я об этом узнал как раз из общения с Татьяной, которая приезжала на выставку. Угу. Там есть одна фотография, которая вводила меня в недоумение. Раскрывающийся вот этот занавес цвета мяса, сцена, небо и пластмассовая утка. И оказалось, что это инструмент охотника. Подсадная утка, которую охотники пускают как раз вот в 60-х годов, там купленная на Авито. Подсадную утку охотники пускают, чтобы там другие утки слетелись. Но тут, конечно, это подсадная утка – метафора. По мнению современных историков в Рязани, и Татьяна эту точку зрения разделяет, инициатива происходила не из Рязани, а из Кремля. Секретарь ЦК КПСС, который ответственный за сельское хозяйство, он, соответственно, искал, какая область может взять на себя вот эту вот роль, выступить примером, перевыполнить план по заготовке мяса для того, чтобы все другие области, глядя на нее, сделали то же самое. Я далек от мысли, что Алексею Ларионову сделали предложение, от которого не смог отказаться. Потому что я думаю, что он сам внутренне мечтал о том, чтобы совершить невозможное. Это, мне кажется, вот по дневникам, которые там есть, по его письмам, это был такой тип, знаете, вот романтика революционных лет. Желание совершить подвиг, сделать больше того, что нужно. Романтики хороши, когда они книги пишут и выходят на сцену. Но когда романтик управляет другими людьми, руководит областью в данном случае, должен принимать очень прагматичные решения, это заканчивается катастрофой. Кстати, Хрущев тоже был романтиком. В этом смысле они похожи. И экономические инициативы Хрущева, они, в общем-то, закончились таким же фиаско. Я бы сказал, что в этой истории вот вся та эпоха как бы, вот, сконцентрировалась в своих достижениях и недостатках. Поэтому Алексей Илларионов, с одной стороны, был готов принять этот вызов, но инициатива была не его. И он выступил в роли такой подсадной утки. А когда все это выяснилось, что реальная жизнь не способна доказать обоснованность мечтаний восторженных, то, естественно, крайним сделали вот секретаря из Рязани. И вот люди из Кремля ушли в тень, и, конечно же, никто на них пальцем не показывал. Вот в этой истории есть и такая вот обратная, что ли, сторона, помимо того, которую можно прочитать в Википедии. Это, вот, повторяю, театр Док. Но для нас было важно вот эта персона романтика в приложении к реальной жизни, потому что в соседнем зале работа совершенно не похожая, ничего общего не имеющая вот с интерпретацией истории, фотографии художника, кстати, театр музыкальной комедии Татьяны Швецовой-Яперовой.
0: Пластический театр.
1: Да, пластический театр. Причем это не просто фотография, это инсталляция. Татьяна уже четвертый раз выставляется в нашей галерее, и всегда мы ей предлагаем не ограничиваться рамками фотографии, а перенести эти образы на стены. И она, вот то, как висят фотографии, и то, что нарисовано на стенах рядом с ними, это является продолжением одно другого. То есть высказывание в данном случае – это вся инсталляция, а не только фотографии. Она, ее герой отсылает нас, ну, это собирательный образ мужчины.
0: Танцовщик.
1: Да, танцовщик. Ну, персонаж. Некий персонаж.
0: Руслан Рамазанов.
1: Да, ну, в данном случае исполняет его Руслан Рамазанов, но это персонаж, который отсылает нас к балетам начала 19 века. Ну, к Сильфиде там и к подобным вещам. Жизель. Романтическим балетам, да. Суть которых в том, что герой влюблен в призрак девушки. И он не может обрести свою любовь, потому что она находится вне, так сказать, земного, что ли, бытия. И он, в конечном счете, гибнет на пути к достижению недостижимого. Это вот классический такой образ романтического героя. Ну, или там, да, у Лермонтова «Любовь Тамары к демону», обратная ситуация. И вот эти два персонажа, с одной стороны, вызывающие аллюзии балета 19 века, герои вот Татьяны, а с другой стороны, реальный исторический персонаж у другой Татьяны. Кстати, Юрий Мерт тоже Татьяна. У нас три Татьяны на этой выставке. Вот. Они на самом деле рифмуются между собой.
0: Татьяна Собинина еще имелась в виду?
1: Да, ну, Татьяна Собинина, вот это Алексей Илларионов. То есть они рифмуются между собой, потому что этих двух героев объединяет стремление к невозможному. То есть к утопии, к осуществлению утопии. Утопии как в плане, что ли, страсти, личной жизни, любви или в плане, ну, построения общества. Поэтому мы сделали работы Татьяны Швецовой-Яперовой и Татьяны Собениной в анфиладе четырех залов нашей галереи для того, чтобы при всей абсолютно непохожести друг на друга они были одним целым.
0: Еще два автора у нас остаются и несколько минут времени. Виктория Глинка и Руслан Нургалиев. Русланов еще два. Три Татьяны, два Руслана.
1: Да. Ну, один Руслан не автор, все-таки исполнитель. Ну, неважно. Это кукольный театр. Самый условный всех возможных, самый абстрактный всех
0: Руслан
1: возможных.
0: Руслан Нургалиев.
1: Руслан Нургалиев снимает раковины от улиток. А Виктория, которая сегодня живет в Израиле, она снимает груши и прищепки.
0: Груши такие разные формы все у нее.
1: Да, ну понятно, что речь идет не о грушах и не о прищепках, и не о раковинах улиток. Это кукольный театр. Это человеческие персонажи. Так же точно, как у Джани Родари, ни лука, ни помидоры, да? Или, ну и так далее, и так далее. Самый человечный, может быть, как ни странно, проект, как я уже вижу по реакции зрителей в этой выставке, это как раз там, где сфотографированы груши. Потому что каждая из фотографий – это история человеческих отношений. Причем нежных, любовных, социальных, потому что груши есть тонкие, груши есть толстые, есть успешные груши, несчастливые груши, есть груши тех, которых любят, есть груши, которых бросают, и даже есть груши, которые стали грушевым вареньем. Как бы печально это ни звучало. История прищепок – это история Гулливера и лилипутов. Много маленьких прищепок и один большой. И история стара как мир. Человек, люди, как вид – в какую бы эпоху, в какой бы стране они ни жили, они не любят тех, кто выделяется среди них. В советское время, в перестроечные, точнее, годы, знаете, вот все это у нас очень ругали уравниловку. Почему-то думая, что это особенность советской власти. А на самом деле, советской власти уже давно нет, а ВОЗ и ныне там. Это просто, видимо, природа людей. Всех сделать одинаковыми. И вот история с прищепками – это то, как маленькие прищепки делают большую прищепку, похожую на себя. Ну, а Руслан Нургалиев – это раковина улиток, но каждая из фотографий – это как притча с такими многослойными смыслами. Некоторые более очевидны. Там, например, где построен целый город из веточек и улиток. Некоторые менее очевидны, потому что на самом деле галактика – это спираль. Ну, галактика – это спираль, в центре ее черная дыра. Мы это знаем, Млечный путь, но знаем просто, она такая форма, спираль. А улитка – это тоже спираль. И таким образом форма маленькой улитки и форма галактики, они похожи. И в одних некоторых работах Руслана он эту тему обыгрывает. То есть мы смотрим не на улиток, а мы смотрим на звездное небо над нами, на устройство Вселенной через форму улитки. Мы смотрим на социальные отношения. Опять на то, как все одинаковые, но в то же самое время кто-то вырывается среди общего ряда. Ну, и есть у него еще серия работ, которые называются «Философский натюрморт». Ну, их очень сложно описать словами, не буду пытаться это делать. Но я бы так сказал, что это серия работ об несчастливом уделе человека и бренности его жизни. То есть это работы, которые легко сложные в исполнении, легко воспринимаются, но при этом, если в них всматриваться и вдуматься, то они заставят зрителя очень долго стоять перед фотографией. Они тоже, кстати, зрителям очень нравятся, по моим
0: наблюдениям.
1: Да.
0: До 5 ноября в Центре фотографии «Март» проходит выставка «Игра без правил», а в студии «Радио Форум» сегодня был в гостях куратор выставки Артем Беркович. Спасибо, что нашел время.
1: Пожалуйста, всегда рад к вам прийти.
2: Интервью на 104.5 FM. Место встречи. Ельцин-центр.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
0: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Этот год стал для ВИЗа годом двух юбилеев. 300-летие основания Верхосецкого завода и столетие образования Верхосецкого района. Выставка прослеживает путь от основания завода в 1726 году до конца 20 века, уделяя особое внимание именно 20-му столетию, революциям и войнам, послевоенному восстановлению и ключевым вехам развития производства. И в частности, запуску цеха холодной прокатки в 1973 году, в котором принимал участие будущий первый президент России Борис Ельцин, возглавлявший в тот момент отдел строительства Свердловского обкома КПСС. Центральный образ экспозиции – вода. Река становится хронологической линией, вдоль которой разворачивается рассказ о том, как вокруг завода рос поселок, превратившийся в особый район города с собственной архитектурой и культурой. И еще пруд – один из исторических двигателей города. Он и сегодня остается своеобразной границей между плотной городской застройкой и большим природным пространством. Его берега позволяют увидеть, как промышленный ландшафт постепенно превращается в городской. Выставка будет работать до 8 ноября, вход на нее свободный.
2: Концерты.
0: Открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гариболя «Послушайте» 11 октября состоится в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гариболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. А концерт он решил посвятить 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями Катерины из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем, личной дружбой и оказанным влиянием. Это Густав Малер, Бенджамин Бриттен, Камиль Сен-Санс и ученик Шостаковича Борис Тищенко. Олеся Петрова, солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, обладатель титула «Лучшая меццо-сопрано мира», а также первой премии и приза зрительских симпатий международного конкурса вокалистов «Радио Франс». Ну а Алексей Гриболь – пианист, музыкальный деятель, продюсер и художественный руководитель фестивалей и культурно-просветительских проектов. Начало концерта 11 октября в 19 часов. Билеты от 1800 рублей.
2: Лекции.
0: В это воскресенье, 4 октября, начинается авторский цикл филолога из Санкт-Петербурга Нины Щербак «По законам детектива». Тема первой встречи – «Как устроен детектив, история жанра и правила игры». В это воскресенье, начало в 17 часов, входной билет стоит 300 рублей. А во вторник, на следующей неделе, 6 октября, лекции «Юрий Казаков. Лирик в прозе» продолжится авторский курс Натальи Ивановой «Длинные 70-е в литературе. Слова сквозь цензуру». Юрий Казаков стал одним из самых тонких и своеобразных прозаиков своего поколения. Его талант был замечен еще во время поступления в литературный институт. Однако Казаков так и не стал автором главных советских изданий «Нового мира» и «Юности». Проза Казакова строилась на редкой чуткости к интонацию, звуку, запаху и едва уловимым состоянием человека и мира. Начало лекции Натальи Ивановой 6 октября в 19 часов. Вход на нее свободный. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭКа, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети, преимущественно среди возбудителей ОРВИ, преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастер». Всего город приобрел 53 секционных трамваев модели 71-639. Еще 20 вагонов прибудут до 25 декабря. Как сообщили в мэрии, современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров. Транспорт полностью адаптирован к уральскому климату. Новые трамваи поедут по маршрутам номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023-м в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 25-м в Волгограде Россия победила 2-1. Следующий товарищеский матч с Намибией национальная сборная проведет в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6-го. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
3: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
2: 16+. 13:04 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Эта программа «Говорит и показывает». В студии Павел Рубцов и политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Рад приветствовать.
6: Добрый день.
2: Ну, понятно, основная тема какая будет сегодня. Алексей Орлов подкинул эту тему буквально вчера. Во второй половине дня стал, даже не он, там была интересная формулировка, мы об этом поговорим. Если есть что сказать о мэрстве Алексея Орлова, может, прогнозы, может, итоги подвести, пишите. +7 908 909 104.5, видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, собственно, ваше мнение, соображение присылайте туда. Вот очень хитро получилось, неофициальное объявление. Вчера было заседание избирательной комиссии, да, Свердловской области. Там было объявлено, что Алексей Орлов прислал уведомление, что он может занимать должность,
6: да, обычно
2: депутата.
6: Это не, обычно это не так делается. То есть все равно разные форматы увольнения у нас бывали. Бывали, что там собиралось, вот Высокинского увольняли, собралось там заседание Думы, это все как-то провели. Вот мэра Первоуральского недавно, у нас через Телеграм губернатора уволил, написал, что я вот хочу, чтобы он ушел. То есть как-то вот все равно, или там сам мэр объявляет, что уходит.
2: А да, у губернатора же
6: или,
2: есть право.
6: Или губернатор, ну, инициирует отставку, да, то есть предлагает Думе отрешить мэра от должности. А здесь как-то вот оказывается, да, что Орлов уже написал заявление, уже ушел в отпуск, и эти все документы о том, что он, в общем, уже не исполняет обязанности, он их предоставил в избирком. И мы вот секретаря, ну, секретарь там не тот секретарь, который, там, как мы понимаем, ну, секретарь избирательной комиссии просто озвучил на заседании, вот есть, вот и Орлов тоже у нас переходит в ЗАГС собрание. И уже после этого, да, администрация Екатеринбурга, пресс-служба подтвердила, да, что действительно,
2: ну, а что такое?
6: Написал заявление. Но пока он остается формально главой города, он в отпуске, но уже, в общем, не работает. Не работает и из отпуска не выйдет.
2: А формально же его Дума должна
6: отрешить? Да, то есть на заседании Думы, я не помню, когда...
2: Ну, по вторникам обычно.
6: Обычно по вторникам, вот или вот, ну, не сегодня, сегодня нету, то есть или следующий вторник, или через вторник соберется Дума, где они, да, должны проголосовать за...
2: А как так-то? Он же еще формально все равно мэром остается. Да, вот как избирательная комиссия такой казус решила?
6: Это делается, потому что специально для таких случаев в законе написано, что он должен предоставить документы о том, что он как бы инициировал сложение полномочий. То есть понятно, что это все долго.
2: Да, ну и в отпуске еще.
6: Да, долго бывает, да. То есть и на этот случай, да, он должен просто предоставить документы, написать заявление, что я там вот уже подал в отставку и прошу, в общем, меня считать депутатом, передать мне мандат, и как только там время подойдет, его полномочия будут прекращены. Так, в общем, бывает. Здесь с точки зрения закона ничего ни в какой момент не было нарушено. Да, другое дело, что мы об этом узнали как-то так.
2: Вот, случайно. А о чем это говорит, что мы так об этом узнали случайно, потому что говорилось еще на прошлой неделе, что будет решено сразу после выборов Алексея Орлова, ну, после оглашения результатов, он прям примет чуть ли не в середине недели, должен принять решение его озвучить. Этого не произошло.
6: Да, он его принял, но не озвучил. Да, он его принял, но не озвучил, и получилось, в общем, так, как получилось. Не знаю, почему, но, может быть, ему самому не хочется об этом говорить, чисто психологически.
2: То есть это давление особое?
6: Я так понимаю, что он не особо хотел уходить в отставку, и, собственно, вот у него по его полномочиям продлили в феврале.
2: Да.
6: То есть вот он только что заступил на второй срок, выступил с программой, все, там, на 5 лет. И вот буквально полгода прошло, ему нужно уходить. Я думаю, что, конечно, он не хотел уходить. Дело даже не в давлении, а в том, что такие правила игры, да, в политической, ну, в нынешней современной России, что, в общем, каждый мэр понимает, что его в любой момент могут попросить. И даже тут не нужно никакого давления, просто губернатор говорит, ну, вот, знаешь, вот есть мнение, что теперь ты будешь работать там-то. И он ничего не может возразить. Конечно, можно теоретически, да, представить ситуацию, что мэр говорит, а я не уйду. Тогда губернатор ему объявляет один выговор, второй выговор, и дальше по закону, в общем, там после выговоров можно его отправлять в отставку. Или там губернатор через условный, да, не наш, но условный губернатор может через там городскую думу, где у всех, во всех думах большинство Единой России, а губернаторы, как правило, представляют Единую Россию. Да, в общем, через голосование депутатов в Думе тоже можно инициировать отставку главы, и понятно, что, в общем, здесь сопротивление бесполезное, никто не спорит, и, в общем, соглашаются сразу.
7: А надо было его в феврале-то сохранять? Вот в чем вопрос. Просто место подержать, чтобы было понятно, кого назначить?
6: Я думаю, что до выборов, во-первых, чтобы нынешняя команда провела выборы, не хотели менять команду там, за полгода до выборов, чтобы, потому что действующая администрация, в общем, хорошо проводит выборы и результат получает, какой нужно. В этом плане их, конечно, хотели сохранить. Во-вторых, может быть, тоже Орлову дали возможность, чтобы он полгода не сидел без работы, да, чтобы он все время был какой-то трудовой стаж.
7: Прием пределе.
6: Да, да.
7: Пенсию заработал.
6: Вот, и чтобы он уже ушел, в общем, с должности мэра, там, или в депутаты, или в Совет Федерации, не знаю, куда его направят. Но, в общем, решили, что вот можно, получается, что у нас в течение года дважды будет этот конкурс проведен. Это даже сейчас не совсем конкурс, но тем не менее. Да,
7: формально конкурс.
6: Да, да, да, это вот такие издержки, да, что вот решили так сделать. Хотя это выглядело, конечно, странным, потому что, когда его переназначили в феврале, все подумали, что, наверное, уж все-таки ему дадут там, хотя бы, если не 5 лет, там год, два, три поработать. Ну, в общем, нет.
7: Удивительно, конечно, потому что и комментариев-то официальных фактически нет. То есть, если смотреть по средствам массовой информации, и депутаты почти молчат. И власти региональные молчат.
6: Здесь единственное, что я могу вспомнить, заявление губернатора Паслера на пресс-конференции, которая была незадолго до выборов.
7: Посмотрим, как выборы пройдут.
6: Да, его спросили у Орлова, и он не сказал, что мне все нравится, и Орлов продолжит. А значит, раз он не сказал, значит, есть варианты. И тогда уже стало понятно, что, видимо, нет уверенности в том, что Орлов продолжит работать.
7: Каковы варианты будущего Алексея Орлова? Потому что есть несколько вариантов, описанных еще до того, как он согласился перейти в законодательное собрание. Первый вариант – это что он просто будет депутатом. Второй вариант – что он займет какое-то положение в аппарате Свердловского заксобрания, причем вплоть до спикера, вплоть до председателя ЗАГСО. И третий вариант – Совет Федерации.
6: Логично, что с такой должности он все-таки, наверное, не будет рядовым депутатом. Потому что тогда это было бы очень сильное понижение, вообще непонятно за что. Потому что, вроде ничего плохого не сделал, никак не провинился, работал хорошо, на выборах результат показал хороший, за что его, в общем, сильно понижать. Поэтому, наверное, все-таки он не будет рядовым депутатом. А дальше действительно есть разные варианты. У меня нет никакой информации, какой вариант будет выбран, потому что это все меняется просто буквально каждый день. Сегодня все пишут, Орлов остается. Не потом, следующий день, это Орлов будет, значит, спикером ЗАГС-собрания. Сегодня все пишут, что Орлов будет сенатором вместо Высокинского. На сегодня основной сценарий, что он будет сенатором, что он все-таки не будет спикером ЗАГС-собрания, что будет сенатором. Но, опять же, там, когда будет это голосование, через неделю, через две, все может еще раз поменяться, 10 раз туда и обратно, поэтому посмотрим. Но я не удивлюсь, если он будет сенатором.
7: Почетно вот у нас часто уходит, тот же Высокинский.
6: У нас почти все мэры Екатеринбурга, кроме парочки, да, они становились сенаторами. Чернецкий, Высокинский, в общем, это проторенная дорожка у всех бывших мэров Екатеринбурга. Поэтому вполне логично, что и Орлов тоже по этому пути пойдет.
7: Прежде чем подводить итоги мэрства Алексея Орлова, вот как раз про сенаторов и про председателя ЗАГС-собрания. Потому что Александр Высокинский вернется.
6: Получается, да.
7: И, может, он мэром станет?
6: Нет, он мэром совершенно точно не станет.
7: Обратно.
6: Во-первых, он стал депутатом. Ему вчера избирком подписал постановление, что Высокинский становится депутатом. Он не отказался от мандата. Соответственно, он тоже теоретически, да, если Орлов...
7: Может продолжить.
6: Если Орлов вдруг остается в ЗАГС собрании, получает там какую-нибудь должность спикера, первого там вице-спикера, на меньше, наверное, он не согласен, то тогда Высокинский, ну, может остаться сенатором. Чисто теоретически, да. Но, с другой стороны, ему всегда могут сказать, ну, ты там один срок поработал, давай и другим дорогу. Да. А теперь, в общем, будешь обычным депутатом. Такое тоже бывает. Вот Чернецкий, опять же, он был сенатором достаточно долго, потом, ну, перешел...
7: Но он заместитель же.
6: Да, он первый заместитель председателя, первый вице-спикер, но, тем не менее, все равно это там...
7: И он сохраняется в законодательном собрании,
6: да,
7: при этом,
6: да,
7: тоже получил мандат.
6: Чернецкий получил мандат, и тоже, в общем, очень много, много желающих стать первыми вице-спикерами, ну, в общем, там, насколько я помню, два первых вице-спикера, или один даже все, нет, два первых.
7: Еще Жуков, которого сейчас прочат на место Бабушкина.
6: Если Бабушкина уходит, она тоже захочет, наверное, стать первым вице-спикером.
7: Или сенатором.
6: Или сенатором, но у нее, конечно, возраст, сейчас в сенаторы не берут, при всем от уважении к Людмиле Валентиновне, стараются сенаторами брать людей помоложе. Может, в качестве исключения, да, ее возьмут, но, в общем, далеко не факт, далеко не факт.
7: Ну, вот уже несколько публикаций было, что, вероятно, Людмила Валентиновна не станет спикером.
6: Да, вчера очень много таких публикаций было со ссылкой на источники, и, в принципе... достаточно убедительно они выглядят, потому что, ну, она уже...
7: 2008 года.
6: Да, она была спикером Палаты представителей, потом спикером Объединенного ЗАГС-собрания. В общем, если у губернатора есть желание как-то обновить руководящий состав, омолодить кадр, ну, это тоже можно понять, да. Все-таки нужны какие-то перемены. Но, опять же, Бабушкина очень... Так, крепко...
7: Весомый игрок очень,
6: да. Да, управляла областным парламентом.
7: Держала.
6: Ни в какой момент ни в чем ее упрекнуть нельзя было. И это, конечно, ее тоже козырь. У нее тоже есть козырь, потому что, ну, система ей выстроена, в общем, за 15 лет достаточно работоспособная, эффективная. И губернатора в целом это должно устраивать.
7: Ну да, общаясь с депутатами ЗАГСО, видно, насколько они уважают.
6: А да, бабушки, если сравнить, ну, с городской думой Екатеринбурга, да, там такого не бывает.
7: Разброды и шатаний нет.
6: Там все четко, если кто-то что-то выступил, то ему тут же отповедь с кресла председателя такая будет, что не захочет больше выступать.
7: Ну вот, то есть интрига пока сохраняется. Это на следующей неделе, наверное, это все решится. Первое заседание 6-го, кажется.
6: Ну, вроде как, да. Ну, посмотрим.
7: Хорошо, будем наблюдать за этим делом. Ну, теперь надо подвести, раз уж Алексей Орлов точно сказал, что уходит с поста мэра. Вот эти 5 с небольшим лет мэрства чем запомнились? Что можно в плюс, что в минус записать Орлову? Как обычно делают в рецензиях.
6: Ну, в плюс я бы ему записал транспортную реформу, безусловно, которая началась. Она пока не дала, я так понимаю, тех результатов, которые должна дать, но это, в общем... игра в долгую, что называется, но во всяком случае Орлов начал вот эту большую работу по обновлению транспортной системы, и троллейбусы покупают, и трамваи покупают, и это уже сильно больше и лучше, чем было.
7: Изменился, да,
6: больше,
7: вид,
6: чем у его
7: минимум.
6: Предшественников. Понятно, что не все всегда могут уехать, когда хотят и куда хотят, но, по крайней мере, если чем-то Орлов глобально запомнится, то я думаю, что именно этим.
7: Но в Гортрансе до сих пор проблемы сплошные. То есть там меняется руководство, там, да, вечно там... какие-то долги, неправильное управление. Вот это не изменилось.
6: Это не изменилось, да. Но, тем не менее, то как бы нам, как пассажирам, в общем, не так важно, что там в Гортрансе происходит. Нам нужно, чтобы трамваи там приезжали, и троллейбусы приезжали, и желательно не разваливались на ходу. Ну, действительно, стало больше новых трамваев, больше троллейбусов здесь. Мы не можем сказать, что этого нет. Поэтому здесь все-таки я бы в плюс ему занес. Благоустройство идет общественных пространств все-таки идет, но при этом есть и минус, да, количество зелени при этом в городе уменьшается. Сокращается. Сокращается, и это тоже нельзя не отметить. Поэтому здесь двоякое впечатление. Опять же, кому-то не нравится там набережные, которые в границе.
7: Да, реку бедную
6: закатывают. Но, во всяком случае, что-то есть, что-то угу. делается.
7: А вот это из-за того, что у него лучше выстроено, чем у других мэров, было вот эта вот вертикаль, скажем так, проще деньги было просить у области, потому что же не все за деньги муниципалитета делалось. И ну, трамваи, конечно, и троллейбусы, конечно. И благоустройство.
6: Конечно, конечно. Здесь его способность привлекать финансирование, в том числе и федеральное, через области областное угу. финансирование, безусловно, да, но это же важно для мэра в той системе, которая сейчас есть. Своих денег у городов не так много, поэтому важно уметь их попросить и получить, и освоить потом. Поэтому в этом плане у Орлова получалось.
7: Ну и строительство дорог тоже можно посмотреть, как ремонты идут. Да, и да, зачастую удается даже в сроки вложить.
6: Да, зачастую удается в сроки. И стало меньше, кстати, пробок при ремонтах дорог. Угу. Стало получше. Их стали делать быстрее, по ночам. И как-то, в общем, страдать иногда приходится, но не так сильно, как раньше. Здесь тоже плюс. Из минусов все, наверное, мы почувствовали этим летом проблемы с водой. Угу. И проблема водоканала вообще не решена. И не
7: так понятна. Же, как в Гортрансе меняются начальники.
6: Да, да, то есть там то концессия, то не концессия, угу. то, значит, инвестиционная программа, то мы ее сделали, потом мы ее сократили, потом... И, в общем, непонятно. То есть здесь новому мэру вот с водоканалом явно придется что-то думать, решать эту проблему. Как вообще? Здесь нужно как бы системно решить. Угу. Вот у нас водоканал, вот он муниципальный, но мы понимаем, что вот как бы у нас есть там и не муниципальные игроки, которые влияют на водоканал. И, в общем, насколько он муниципальный, насколько он вообще, в чьих интересах он работает, насколько это рабочая система, схема, когда, в общем, такая система с двумя входами, что называется. Угу. Отдавать его в концессию, не отдавать, сколько денег вкладывать. Я понимаю, что не хотят вкладывать деньги, потому что, в общем, там не люди мэрии сидят, руководят, а, ну, как бы другие люди, немножко, чуть посторонние. Им не хотят давать там миллиарды рублей. Но и сменить их не могут. И, в общем, вот раз нет инвестиционной программы, нет развития, и вот мы получаем в критический момент, когда у всего города, почти у всего города нет воды. И эту проблему вот надо как-то очень системно и стратегически решать, а не то, что там просто что-то сделать, подлатать. Mm-hmm. Поэтому не знаю, там, кто будет следующий мэр и как он это будет решать, но понятно, что это надо делать, и вот это лето показало, что проблема есть, и в какой-то критический момент просто вся система может развалиться.
7: Это основной
6: минус. Я думаю, что это вот сейчас, ну, то, что вот приходит на ум,
7: действительно... С уборкой. Как можно оценить? Потому что все-таки, то, когда погода хорошая, вроде нормально убирали.
6: Да, с уборкой зимой убирали не очень хорошо. Ну, вот уволили главу Орджоникидзевского района. Убирали плохо. Я даже писал жалобы как раз в Орджоникидзевском районе. Так что и мне там звонили из администрации, говорили, ну, вы знаете, сколько у нас жалоб. Ну, то есть, видимо, жалоб...
7: Еще и вы.
6: Да, жалоб было очень много, и поэтому, в общем... Пока здесь действительно есть куда расти, но я так понимаю, что по сравнению с другими городами у нас на самом деле убирают неплохо. Это уж у нас очень высокие требования.
7: Ну,
6: это хорошо, да, мы как бы не даем расслабляться, но, в общем, многие, кто приезжают из других городов, говорят, что вы же что жалуетесь, если вы не видели, как там, не
7: как
6: буду
7: может
6: называть.
7: Быть.
6: Да, как может быть, в том числе в других областных центрах. Но, конечно, хотелось бы, да, чтобы лучше убирали, но здесь вопросы опять же, в кадрах, в деньгах, ну, да, в технике. Да. Тоже вопрос этот системно надо решать. Ну, посмотрим.
7: С такой коммуникативно-политической точки зрения, мне показалось, что вот Алексей Орлов и его команда пытались выстроить более такой тесный диалог с горожанами, чем некоторые другие мэры. Вот и горожане появились неравнодушные, да?
6: Да,
7: вот совет.
6: Совет неравнодушных. В целом, здесь вообще не в чем упрекнуть Орлова. Он был...
7: Открыт СМИ.
6: Да, достаточно открыт. Он общался с прессой, насколько это вообще по нынешним временам возможно. здесь ничего не могу сказать. И в целом, да, он правил, как японские императоры правят под девизом, у него он правил под девизом «Город добра и соучастия». И в целом все было как-то по-доброму. Вот честно скажем, да, никаких острых конфликтов, никто ни с кем не ругался, никаких там интриг не было. Это очень, ну, мне кажется, в том числе от личности главы города зависит. И в целом вот «Город добра и соучастия», мне это нравилось. Надеюсь, что преемник как-то вот продолжит.
7: Вот про преемника тоже, естественно, начинают формироваться представления о том, кто же сядет в мэрское кресло. Сейчас Рустам Галямов, ну, технически он просто должен занимать это.
6: Да, он будет исполняющим обязанности. Тут есть двоякая, на самом деле, система. Есть, вот мэр уходит в отставку, и вот, ну, просто как бы первый зам начинает исполнять обязанности. А может губернатор своим указом кого-то еще назначить? Или того же первого зама, или кого-то другого человека. Может не назначить. Вот в Первоуральске, когда он уволил, там никого не назначили. Просто там первый заместитель продолжил исполнять. А там в других городах, типа Серов, еще каких-то губернатор указом назначал. Посмотрим, будет ли здесь такое, или просто Галямов.
7: Просто пока в отпуске Галямов.
6: Да, технически, Галямов, да, технически, да, исполняющий обязанности главы города. И он главный фаворит в вот этой в гонке среди кандидатов, потому что у него хорошие отношения со всеми, все его считают очень эффективным, достаточно управленцем. Он здесь 5 лет проработал, в общем, хозяйство знает, и губернатор, когда вот там в сентябре-августе проводил обходы благоустройства, объектов благоустройства, он ходил с Галямовым, там все, Орлова там не было, а губернатор именно вот с Галямовым общался, и это можно было расценить, как, в общем, он присматривается, как минимум присматривается к нему, как к будущему мэру. Собственно, здесь вот он основной фаворит. Ну, понятно, что звучат и какие-то другие фамилии.
7: Ну, например, Нисковских, Дмитрий Нисковских, мэр, да, Сысерти, он же Сысерти уже участвовал?
6: Он участвовал в конкурсе, вот и там была странная ситуация, что его не допустили до финального голосования. Причем его кандидатуру губернатор отмел, то есть не внес его, в общем, на голосование в Думу. Тогда это, ну, как-то непонятно было, что вроде как недостоин, раз не внесли. Ну, не знаю. В любом случае он участвовал. Соответственно, у него есть какие-то свои амбиции, у него есть какая-то программа, которую он презентовал. Поэтому Нисковских действительно вот в шорт-листе он рассматривался и, может быть, и до сих пор рассматривается как возможный.
7: Может, как раз, чтобы тогда не строить, так сказать, препятствия Алексею Орлову в феврале.
6: Ну, может быть, но какое-то препятствие. Ну, все равно Дума проголосует за того,
7: кто нужен.
6: За кого скажут, да. Может, просто, чтобы вот не чувствовал себя проигравшим на голосовании. Не знаю, не могу сказать. Но Нисковских, в общем, да, запишем его тоже в кандидаты. В общем, понятный достаточно человек.
7: Неочевидных нет вариантов? Потому что еще Савинова называли.
6: Савинова вообще неочевидный вариант. Мне кажется, что это
7: просто с какого-то старого 25-го года еще.
6: Да. Что это абсолютно нереалистичный вариант, потому что Савинова проводит очень масштабную, очень сложную реформу системы здравоохранения, и там все, в общем, только сейчас разгоняется, и только какие-то первые результаты начались. Вот сегодня они отчитали, что очереди в поликлиниках сократились.
7: Каждый месяц отчитываются.
6: Да, но тем не менее, да, вот там действительно там по-разному можно относиться, но она, правда, проводит очень большую работу. И если сейчас ее оттуда выдернут, в общем, все, что делалось там за 1.5 года, все рухнет. Понятно, что там на ней, на ее личности все, завязано, все держится. Да. И зачем губернатору? Представьте себя на месте губернатора. У вас есть, в общем, человек, который реформирует медицину. Это супер важная, супер сложная задача. И понятно, что никто другой, наверное, сейчас не справится. И вы будете ее выдергивать и отправлять в Екатеринбург, где она, в общем, ну, работала, конечно, в администрации, да, но в управлении здравоохранения. А это что, и надо будет с дорогами разбираться, с уборкой, с ЖКХ. Ну, это было бы очень странное управленческое решение, поэтому я в него не верю. Я думаю, что и Савинова это не надо.
7: Мне кажется, это просто вспомнили и решили добавить в список журналистов.
6: Еще одна фамилия, это Алексей Шмыков. Ей как бы публично, ну, иногда про него говорят, и неофициально я тоже слышал, что вроде как его рассматривают. тоже выглядит логично, потому что он, ну, нынешний, да, уходящий глава Алексей Орлов, он тоже был первым замгубернатора, и логично, что вот сейчас первый замгубернатора тоже может стать главой Екатеринбурга. Опять же, у Шмыкова большой хозяйственный опыт, про него все хорошо отзываются, он руководил Каменск-Уральским. Но, с другой стороны, на нем тоже очень сейчас большая работа. Он сейчас еще Министерство промышленности возглавляет. И будут ли сейчас вот оголять тылы, что называется, человека с такой сложной должностью убирать, я не уверен. Поэтому, ну, вот Галямов, Низковских, ну, Шмыков под вопросом, может быть. Савинову вообще не верю.
7: Вопрос есть от Пауля Зиберта. Алексей, как вы думаете, после разгромной победы ЕР на выборах в Госдуму, возможно ли дополнение Конституции России статьей, аналогичной статье 6 Брежневской Конституции? Насколько мы помним, это ведущая роль КПСС.
6: Нет. У нас по-другому система работает. Ну, в принципе, советская система тоже работала. Но у нас многие вещи, которые реально работающие институты, их не записывают в Конституцию. И у нас при, в общем, мало меняемой конституции, все очень сильно меняется на практике. Поэтому здесь нет необходимости это записывать. У нас очень многие институты, неформальные, неформальные, существуют как бы вне. Да, не против конституции, но как бы за ее рамками. Да, в конституции, например, не прописана руководящая и направляющая роль администрации президента на самом деле. Да. У нас не у Единой России руководящая и направляющая роль, у администрации президента. И это не записано в конституции. Но по факту она есть. Поэтому и никто не будет это прописывать. И без этого все работает.
7: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши вопросы и комментарии. Но если мы про Госдуму заговорили, то там тоже уже решения последние принимаются. Завтра первое заседание Государственной Думы. Тоже необычно, потому что так рано не назначалось, по-моему, после выборов еще заседание.
6: Ну да, обычно в первых числах, там, первая неделя, 2 октября. Да,
7: ну
6: да,
7: тут
6: да.
7: Уже все подготовлено. Ну что тут, все тянуть, как да, говорится. Да, да. И уже выдвинут Володин на место председателя, опять, «Единой России». Вот была встреча Владимира Путина с представителями всех фракций нововыбранных.
6: Тех же самых.
7: Тех же самых. Но даже Родина. Одно место.
6: В другом составе немножко лидеры фракции вчера пришли. Не было Миронова, не было Нечаева. И пришел Медведев, который вообще-то не будет работать в Думе.
7: Но зато глава партии.
6: Глава партии, да. Ну, в общем, действительно, такой необычный состав. И не было Сергея Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику. Mm-hmm. Вместо него был Алексей Громов, который отвечает за телевидение, за СМИ. Да, в общем, за традиционные СМИ, скажем так. Такой странный по составу была встреча, но она была достаточно дежурной, не сказать, что там что-то
7: сверхъестественного ничего не было, да. Путин пообещал, ну, во-первых, спросил про Миронова, как его здоровье, и сказали, что нормально, проводил по видеосвязи
6: заседание. Я думаю, что если Путин захочет получить информацию о здоровье Миронова,
7: найдет у кого спросить.
6: Его принесут настолько подробно.
7: Папку соответствующую. Ну, и пообещал проверить по жалобе Зюганова выборы в некоторых регионах. Ну, дать распоряжение проверить.
6: Да, я думаю, что ничем это не закончится. У нас выборы не отменяют. Нет у нас такой практики, чтобы там постфактум пересматривали итоги выборов. Так вообще не делается. Максимум, да, там, накажут кого-нибудь из избирательной комиссии, если что-то найдут. Угу. Ну, то есть никакого пересмотра даже на отдельных участках, тем более в каких-то округах, результаты выборов пересмотрят.
7: Ну, да, пожурят, скажут. Не будут, да. Нехорошо.
6: Ну, кого-то могут наказать, там, да, это, в общем, максимум.
7: Представители избирательной комиссии, да. А еще одна новость с утра пришла. Людмила Нарусова возвращается в Совет Федерации.
6: Ну, то есть она не уходит.
7: Не уходит.
6: Она не уходит из него, потому что там весной говорили, что все, она уйдет, ее не выдвинут. Ну и выдвинули, еще и назначили, переназначили. В общем, как я уже тоже в эфире говорил, что решение по Нарусовой и по людям с фамилией Собчак, да, принимаются на уровне, вот буквально на уровне президента, да, это, то есть ее очень много лично связывает с Владимиром Путиным, понятно, что, в общем, кто угодно может против нее какие-то козни строить, но если Путин решит, что Нарусова пока остается, значит, она пока остается.
7: Угу. Ну и слава богу, потому что Нарусова всегда имеет мнение.
6: Она чаще, чем другие сенаторы, голосует против каких-то, в общем...
7: Ну и высказывается.
6: И высказывается, и голосует, да, против каких-то, в общем, там, запретительных инициатив и так далее. Понятно, что там это один человек из 170, но тем не менее.
7: Ну, еще, как минимум, одну новость успеем обсудить. Это дело Александра Кынева, политолога-регионоведа, который в феврале 26 года был объявлен иноагентом, но не стал уезжать. Да. Он принципиально остался в России, продолжал заниматься, в том числе, ну, выборами, это его электоральные все вещи, это одна из его тем, и тоже публиковал, в том числе, про фальсификации, про то, что он думает правильно, неправильно в политике и региональной было. И вот буквально на прошлой неделе его задержали по обвинению в сбыте и перевозке наркотиков.
6: Да, 288, еще кстати. Появилась информация, что он попал в СИЗО в тюремную больницу с травмами. И вроде как адвокат это очень аккуратно подтвердил, но сказал, что никаких дополнительных комментариев нет, потому что вроде как сам Кынев не хочет что-то публичить. Это очень тревожное, странное и, безусловно, крайне неприятное дело. Кто следит за Кыневым, я давно

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи чушью собачьей, а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Ян». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
0: Информация на правах рекламы. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Музыка мирового класса.
4: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Но посмеется последним наш герой.
6: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
7: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыкант.
3: Rock and Talk
8: на «Рок-Арсенале».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-Арси.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Указ президента опубликован на портале официальной правовой информации. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических учреждений. При нарушении запрета у физлиц будут изымать сумму больше 1 миллиона рублей. У юрлиц и ИП всю вывозимую наличность. Отмечает РБК. И напоминает, что с июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причины изменений эксперты называют рост притока наличных денег из России. Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о сложении полномочий мэра Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам глава города. До этого он официально находится в отпуске. Обязанности мэра выполняет первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Алексей Орлов объяснил свой уход с поста мэра тем, что переходит на работу в Заксобрание. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Теплая почти летняя погода задержится в Екатеринбурге до четверга включительно. Но он станет последним солнечным днем на этой неделе с дневной температурой плюс 16 градусов. С пятницы Росгидромет обещает резкое похолодание, которое будет нарастать к выходным. В пятницу ночью плюс 3, днем плюс 7 градусов, облачный дождь. В субботу ночью уже 0 градусов, в воскресенье до минус 2, днем не выше плюс 8. Осадки Росгидромет обещает с пятницы и по понедельник каждый день, причем в воскресенье дождь со снегом. Каждый шестой россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Около трети россиян столько же, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на исследование финансового онлайн-сервиса Выберу.ру. Так, на корм уходит в среднем 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в пересчете на год идет на услуги ветеринаров и лекарства. Большинство опрошенных россиян готовы сократить расходы на свое здоровье, но не на лечение питомца. И таковых 61%. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы. В среднем почти 15000. Рублей ежемесячно. Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
0: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить «Металлику», давить...

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо.

0: мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Но посмеемся последним нашим героем.
5: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
6: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыканты. Rock.
7: Rock and Talk на рок-арсенале.
8: Полчаса без рекламы. Rock.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Инициативу о смягчении американских санкций в отношении России поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает журнал «Атлантик», ссылаясь на источники. Несколько месяцев назад эту инициативу показал Трамп и его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части антироссийских ограничений в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных, пишет газета «Ру». Напоминает, что 22 сентября Дональд Трамп заявил, что при необходимости может воспользоваться своими полномочиями и смягчить так называемые адские санкции против России, которые предполагают в том числе 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и против стран, помогающих Москве обходить ограничения. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев. Еще 20 привезут до конца декабря. Об этом сообщили в мэрии. Трехсекционные низкопольные трамваи «Кастор» приобретены в рамках транспортной реформы. Они рассчитаны на 200 пассажиров, оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих. Срок службы не менее 30 лет. Трамваи адаптированы к уральскому климату, рассчитаны на работу в любую погоду. Новый транспорт выйдет на маршруты номер 6, 8, 13, а также 14. 15 и 16. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. По расписанию на официальном сайте авиаперевозчика на неделе с 5 по 11 октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно летают лишь самолеты авиакомпании «Fly Dubai». С 26 октября также прямые рейсы по этому направлению запускает авиакомпания «Победа». Стоимость меда в розницу за год увеличилась на 13,2%. Средняя стоимость почти 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост может достигать 30-50%. Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Рост цен на мед приводит к сокращению спроса. Согласно чек-индексу, количество покупок меда с января по сентябрь сократилось на 4%. Год к году. Основной объем продаж формируют цветочный мед, липовый и гречишный, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
3: Информация на правах рекламы.
4: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Но посмеемся последним нашим героем.
9: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» экс-участник группы «Агата Кристи», ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа «Агата Кристи», Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
10: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыкант.
6: Rock and Talk
11: на «Рок-Арсенале».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи не уносит вдаль столько длинных дней? Была мне зимой далекой, жаль, а так дождь на весь день. Все думают,

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me, don't say you need me. Король и шут.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Что бы они ни делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Что бы они ни делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

«Рок-Арсенал».

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.